тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 мая. Наша тема сегодня – более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Апостол Павел описывает людей, живущих в последние времена. И он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Здесь не говорится, что они не будут любить Бога, но сказано, что удовольствие они будут любить больше, чем Бога. Что означает сластолюбивы? Греческое слово «филодонос». На греческом «филос» – «любить», «любовь». А от слова «донос» произошло слово «гедонизм». Позвольте мне прочитать, что означает слово «гедонизм». Гедонизм – убеждение, концепция, что счастье является наивысшей целью жизни. Это зависимость и одержимость удовольствием. Удовольствие как образ жизни. Люди живут ради выходных, ради отпуска, ради того, что они могут получить. Они живут для себя без личного посвящения церкви, без посвящения достижению потерянных душ. Они одержимы собой и тем, что они хотят. Их главная цель — быть счастливыми. Фактически, апостол Павел использует слово «филос», чтобы сказать, они любят это, они живут ради этого, они зависимы от этого. И он говорит, что люди в конце времен, даже люди в церкви, будут любить счастье, личное удовлетворение больше, чем Бога. Может быть, они любят Бога, но их желания, направленные на себя и свое личное счастье, будут превосходить их любовь к Богу. Разве это не истина о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».
3: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся откровенно поговорить о некоторых тайнах прославления. Я позволю себе высказать свои человеческие страхи, а может быть, кто-то узнает и себя в этом. Когда я хвалю Бога, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Мелхола пыталась сказать Давиду, когда тот скакал перед ковчегом Божьим. Ей казалось, что Давид не должен быть до такой степени индивидуалистом. Он ведь еще и муж, и чей-то сын, и брат, и, наконец, лицо государственное. При таком поведении он ставит под удар все свое окружение. Это, по меньшей мере, неуважительно с его стороны по отношению к членам его семьи или, там, скажем, его подданным. Ладно, пусть люди смеются над тобой, Давид, но ты хоть меня пожалей. К чему эта публичная демонстрация своих чувств? Твоя хвала Богу – это мое всеобщее унижение. Ты хоть видишь эту взаимосвязь? Или ты уже ничего не видишь, кроме своего Бога? Неужели Бог хочет этого разлада в нашем доме из-за таких пустяков? Ты делаешь мне больно, Давид. За что? Ты горд и упрям. Ты ведь можешь скакать в своей горнице сколько угодно, но зачем так унижаться у всех людей на виду? Есть же какие-то нормы приличия, наконец. Это то, что пытались также сказать книжники и фарисеи Христу при его въезде в Иерусалим, когда дети кричали ему «Осанну!» «Скажи им, чтобы замолчали!» Это диссонирует со всеобщим настроением. Наконец, это неэтично, столь откровенно выделять одного перед всеми остальными. Некуда глаза деть от стыда. Нет, это крайне невыносимо, столь откровенно превозносить и прославлять кого бы то ни было, пусть даже и Бога. Хвалить – это низко, это посягательство на мое человеческое достоинство. Это вызывает отвращение, наконец. Нет, хвалить – неприлично. Поэтому хвала не может быть обязательством, она не может быть вынужденной. Она не может быть условием. Хвала является реакцией в ответ на величие Бога. Только в восхищении, когда я восхищаюсь Богом и, соответственно, хвалю Его, выражаю свое восхищение, нет стыда. Практически Бог становится Богом с момента Его боготворения в моем собственном сердце, не иначе. Спасибо, что вы провели это короткое время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 мая. Время перемен. Мы же все непрерывно преображаемся в Его образ, возрастая в величии и переходя от славы к еще большей славе, поскольку это приходит от Господа, который есть Дух. Второе послание Коринфянам 3:18. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих учит, что перемены, которые хочет произвести в нас Бог, невозможны без действия Божьего Слова и Святого Духа в нашей жизни. Каждый, кто приходит ко Христу, должен меняться к лучшему. Вряд ли есть люди, которые хотят оставаться такими же, какими они были до принятия Христа. Мы можем измениться и хотим этого, но нам следует понимать, что мы не способны добиться этого своими силами. Нам нужно целиком и полностью положиться на силу Святого Духа. Он покажет нам, что именно необходимо изменить, а затем поможет нам это осуществить. Мы, будучи верующими, должны сотрудничать с Ним, но при этом помнить, что именно Он совершает все перемены внутри нас. Он неоднократно будет указывать нам на то, что следует изменить, поэтому нам нужно быть восприимчивыми к Его голосу и поддерживать все, что Он делает в нашем сердце, преобразуя нас от славы к славе. Когда Бог меняет что-то в нашей жизни, мы порой можем чувствовать духовный дискомфорт. Это признак того, что мы делаем что-то неугодное Богу. Каждый раз, когда Святой Дух хочет что-то изменить в нашем характере или поведении, мы должны подчиниться Ему и позволить осуществить задуманное. Скажите Ему: «Пусть исполнится Твоя воля, а не моя». Божье слово на сегодня. Положитесь на Святого Духа, который произведет все необходимые перемены в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда –

бодрствуй духом и крепись. Открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, пишет женщина. «Если мой стандарт скромности устраивает мужа, должна ли я слушать требования церкви?»
1: У этого вопроса есть несколько граней, поэтому ответ на него, он подразумевает несколько уровней. Когда мы говорим о скромности, то скромность прежде всего регулируется не мужем и не церковью. Скромность регулируется Священным Писанием. И Библия очень конкретно об этом говорит. Одно из таких мест мы находим в первое послание к Тимофею, 2 глава,

0: Здесь сказано следующее в 9 стихе, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Очень важная концовка этого текста, который я прочитал. Чему посвящена женщина? Если она посвящена благочестию, то тогда, конечно, и подход к стандартам у нее будет один. Если же она посвящена чему-то другому, то тогда очень трудно будет ее убедить в необходимости как-то корректировать ее стандарты. Но вот если посвящает она себе благочестию, то тогда мы приходим здесь к двум очень важным факторам. Первое – в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Стыдливость говорит о скромности, говорит о том, чтобы одежда была не выпячивающая, она не была кричащей, чтобы она не привлекала внимание к себе, а она подчеркивала личность человека. Это первое. Второе – целомудрие. Целомудрие – это это стандарт, который позволяет одежде или внешнему виду не быть сексуально вызывающим. И поэтому женщине здесь вот сказано, предупреждается Бог женщин о том, что это очень важный стандарт. То есть, когда мы говорим о том, что есть вот такой стандарт скромности, вот такой стандарт целомудрия, то это, конечно же, самое главное в душе человека, когда женщина ищет возможности, чтобы она проверяла себя, не одеваюсь ли я так, что я слишком ярко в этом обществе, что в этом обществе я доминирую. Не одеваюсь ли я так, что глаза мужчин на мне? Это то, что должна решать каждая женщина перед тем, как она одевается, перед тем, как она решает, что она оденет. Конечно, здесь есть еще два уровня. Кроме вот этого уровня ответственности перед Богом, есть еще два уровня. Первый уровень, который был упомянут, это уровень церкви. Каждая церковь – это сообщество людей. А это значит, что в этом сообществе есть определенная культура, есть или субкультура, то есть сложившиеся традиции, а значит и сложившиеся стандарты. И когда мы идем куда-то к людям, то мы всегда ведем себя, одеваемся, говорим, манеры свои какие-то проявляем, так, чтобы мы могли учитывать наше окружение. Это говорит о уважении к людям. Например, в некоторых заведениях вас не пустят в шортах и в майке. Вы можете в шортах и в майке прийти на стадион и играть в футбол. Но вы не можете в шортах и в майке прийти в дорогой ресторан. Причина, почему вас туда не пустят, заключается в том, что это будет неуважительно по отношению к остальным людям, которые там. Поэтому владелец такого ресторана, он, дорожа своей клиентурой, он говорит, пожалуйста, к нам в ресторан приходите в костюме и галстуке. Или приходите одеты прилично. Почему? Это помогает всем людям иметь атмосферу того, что вот здесь более торжественная атмосфера. Вот точно так в церкви. В каждой церкви есть свой какой-то стандарт. Кто-то может с ним соглашаться, кто-то может не соглашаться, но этот стандарт сложился по причине многих факторов. Воздействуют многие факторы. И когда мы идем в церковь, то мы, конечно же, должны уважать людей, которые там собираются. И поэтому, может быть, даже не грех одеться как-то дома, но прийти в церковь в такой же одежде, это может быть неуважительно. И последний уровень, который был упомянут, это, конечно же, уровень семьи. То есть в семье есть муж, который глава, и есть жена, и есть обсуждение, и есть определенные ценности, которые люди живут. И когда мы говорим о семье, то вот здесь тоже нам нужно стремиться к тому, чтобы наши стандарты исходили, первое, из нашего посвящения благочестию, и второе, из нашего желания, чтобы наш внешний вид, он мог служить Божьим целям. А Божьи цели как раз и заключаются в том, чтобы мы могли созидать друг друга, приносить радость друг другу, чтобы наш внешний вид был источником благословения, а не источником проблем. Помоги Господь вам в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Испытание веры. Один ортодоксальный христианин принимал на веру все, что написано в Библии, буквально. Однажды к нему с вопросом обратился ученый. Согласно Библии, Бог сотворил землю 5000 лет назад. Но ученые обнаружили кости, свидетельствующие о том, что жизнь на земле зародилась на 1 000 000 лет раньше. В ответ христианин сказал: когда Бог создавал землю 5000 лет назад, Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру и узнать, чему мы скорее поверим, Его слову или научному свидетельству.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сила воскресения. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15 глава с 53 по 55 стих. В необыкновенном прекрасном месте, чудеснее которого не было еще во Вселенной, наполненном жизнью и счастьем, прямо в центре этого сада стояло двое человек. В руках одного из них, у мужчины, был плод. Ни с чем не сравнимый вкус плода будоражил разум, порождая зависимость. Сущность плода несла вожделенное знание, проникала во все клеточки тела, заявляла свое присутствие в их душах и телах навсегда, до самой смерти. Смерть, пока только призрак, неведомая, таинственная, неумолимо влекущая, прочно брала их за руки. Как признак ее присутствия появлялась тревога, а за ней и страх, настоящий, тяжелый, панический. Счастье, как результат силы жизни, вдруг начало уходить, приобрело перманентность, стало удачей, а не общим достоянием. Расплатой за попытку стать как боги было отчуждение от источника жизни. Придет время, и сам источник примет смерть, чтобы избавить человека от нее навсегда. Люди узнали многое. Что они наги, что созданные из праха возвратятся в него, что быть богом – это прежде всего нести жизнь. Они узнали, что они не боги и никогда и не...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 мая. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10-11 стихи. Иисус Христос говорит нам, что если мы соблюдаем Его заповеди, пребудем в Его любви. И тогда, чего не попросим, сбудется, и мы действительно сможем делать великие дела для Господа. Придя в мир, Христос поступал именно так, чтобы оставаться в любви Отца, иначе говоря, в сердце Отца. Он совершил волю Отца. Это похоже на жизнь людей, влюбленных друг в друга и посвященных один другому. Только речь здесь идет о взаимоотношениях между человеком и Богом. Жизнь ставит перед нами множество проблем, чтобы отдалить нас от этой любви, чтобы мы стали жить своей жизнью, просто верить в Иисуса Христа и руководствоваться своими чувствами. Однако Господь в Своем Слове показывает, что мы можем иметь совершенную радость только тогда, когда пребываем в любви Христа, а Он в нас. Сегодня мир полон ненависти. Давайте оставим ненависть и будем жить в любви Христовой. Помните, мы спасены для того, чтобы стать похожими на Христа. Пусть Божьи благословения пребудут с вами. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

разрушил стены, разрушил стены все небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 137 Давида. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я возвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй. Глава 10. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в послании он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Таковой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого похвалит Господь.
2: Вы слушаете «План победы».
1: Вторая книга царств. Глава первая. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало, и умерло, и умерли, и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывающему ему: «Как ты знаешь, что Саул, и сын его, и Анафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от

Так пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, что не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные! Погибло оружие бранное. Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевсфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевсфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, над домом Иудином было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевсфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевсфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкав Хацруим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи: Иоав, Иовеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир, еще говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав, Иовеса, Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву, и сказал: «Вечно ли будет поражать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестны? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим.

«И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давыдовы поразили вениамитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии два гостя. Это Дима Накул и Настя Братикова. Привет, друзья!
3: Привет!
2: Вот, это одни из тех людей, которые организовывали молодежную христианскую межконфессиональную конференцию «Высота-2026», были в команде, и которые могут нам сегодня рассказать о внутренней кухне этого проекта и о всем интересном, что там происходило. Кстати, друзья, вот те, кто смотрит нас по прямой трансляции, может быть, заметили, что сегодня у нас какой-то необычный фон. Это потому, что мы переехали в новое помещение, чему мы очень рады и с чем нас можно поздравить в чате. Вот, ну давайте перейдем к нашей теме. Тема высоты. Она звучала так: «Что сказал Иисус?» Правильно?
3: Да.
2: Очень цепляющая фраза, на самом деле. И мне, кстати, сегодня интересно разобраться, что же Иисус сказал на высоте. Поэтому мы так и назвали эфир. Ну, ребят, расскажите, а чем вы лично занимались? То есть какое у вас было служение на высоте?
4: Я на высоте была координатором нескольких отделов. Там душепопечение, прославление, организационные команды. И служила в самой организационной команде. Мы продумывали программу, вечерние мероприятия, там большой интерактив. Помогали во время там семинаров все координировать.
2: То есть твоя задача состояла в том, чтобы связывать вместе все отделы, которые работали...
4: Ну, не все, у нас было три координатора, Рома, Марина и я, и вот у нас у каждого были какие-то отделы, и мы втроем могли вот так собраться и что-то решить срочно, что нужно.
2: Ну, то есть ты, в принципе, вот так вот, вот как могла просмотреть все процессы, которые происходили во время конференции, оно все как будто к тебе стекалось.
4: Ну...
2: Можно сказать и так.
4: Я один из этих людей, да.
2: Дима, ты?
3: Я помощник нашего лидера, и все нештатные ситуации или вопросы, они могли прийти ко мне, я помогал их решать.
2: Подожди, то есть ты такой консультант по чрезвычайным ситуациям?
3: По большей части, да.
2: А что за чрезвычайные ситуации могли произойти, вот, к примеру?
3: Ну, один раз ко мне подошли, сказали, что у нас на улицу вынесли дверь.
2: В смысле, вынесли, прям взяли, сняли с петель и вынесли?
3: Ну, она отлетела полностью, и вот надо было быстро вечером что-то решать, потому что надо было закрывать зал, и чтобы туда никто не попал, и вот решили, все хорошо.
2: Очень интересно, как это произошло. Ну ладно. Хорошо, расскажите, вот какой формат и цель у конференции были в этом году? То есть главная мысль этого года, как она звучала и как она перекликалась с общей концепцией всех конференций «Высота», которые проходили до этого? Это же один большой проект, каждый год одно и то же название, одно и то же понимание, но разные темы. Mm-hmm. Вот как это сегодня было, как это было в этом году?
3: Мы подходили к этой высоте с такой идеей, что у нас весь год вообще в молодежном служении, я христианин, был год с лозунгом «Прорыв». И мы каждый месяц-полтора разбирали какую-то сферу жизни, где мы хотим, чтобы Бог произвел свой прорыв. В общении с Духом Святым, в чтении Библии, в отношениях с близкими. И вот мы шли вот так. И когда мы думали, о чем мы хотим говорить на высоте, мы поняли, что мы хотим услышать, что же сказал Иисус вот каждому из нас и в этих сферах. И на самой конференции у нас собрания были на тему вот, как бы вот этих областей жизни, отношений, там,
2: отношения,
3: о Духе Святом. Там.
2: Дух Святой. Что еще?
4: С родителями отношения затрагивали тоже.
2: Это каждая неделя была новая тема?
4: Нет. На молодежном служении каждый месяц вначале мы шли, у нас была новая тема, потом чуть-чуть это сдвинулось, но в целом, да, 3-4 собрания была одна тема.
2: То есть... А высота — это было подведение итогов такое?
4: Да.
3: Да.
2: Очень интересно, а как вам лично отзывалось это? Вы же тоже проходили весь этот год с этими темами и наверняка тоже сами получали какие-то ответы?
3: Да, очень хорошо отзывалось. Каждый получил свои откровения. В этом году вообще особо какое-то было такое присутствие Духа Святого, именно была большая жажда у самих ребят, команды, особо все говорят о том, что сама команда как будто больше получила, чем ребята, которые приехали, потому что все понимали, что конференция получилось вообще не благодаря нам. Потому что у нас был такой сложный подход в этом году. Мы довольно-таки поздно как-то так собрались. У нас тяжело было в команде именно что-то начать.
2: В отношениях?
3: Нет, ну такое тяжело было начать что-то. Была какая-то усталость, какое-то где-то, может, недопонимание или еще что-то. Но вот не было внутреннего ресурса, сил. И Бог просто показал, что есть наше человеческое, и мы можем что-то тащить на себе, а может сделать, как он может. И все увидели вот это вот вообще разницу, громадную разницу.
2: Вы не ожидали, что получится так, как получилось?
4: Да.
2: Вы ждали худших результатов?
4: Мы, конечно, надеялись, что все пройдет хорошо. Но реально по-человечески из-за того, что очень поздно начали подготовку. Реально ощущение, что все в последний момент. Ощущение, что не все продумали. Вот ты едешь туда, и ты такой понимаешь, что ну, у нас, например, большой интерактив, у нас на высоте, мы понимаем, что у нас там из 5 или 6 этапов 3 слетает, и мы их заново там все придумываем.
2: А что такое большой интерактив? Для зрителей, которые не участвовали?
4: Игра такая.
3: Entertainment.
4: Да. Есть в начале собрания обычно на молодежках мы их проводили. Такая ломка льда некая. Mm-hmm. И тут мы, чтобы отойти от такой какой-то лагерной системы, мы выносили вот этот большой интерактив. Все равно это классно, это весело. В отдельное мероприятие после собрания у нас было вечернего.
2: А как это выглядело? То есть это какой-то квест был? Или это в зале проходило, люди общались друг с другом?
4: Были этапы. Был отбор на интерактив, ребята должны были найти ведущих, они там были в одном из помещений, кто туда первый прибежал, тот участвовал, и потом у них были всякие этапы на знание Библии, там просто смотать шарик, ленточку, и вот такое вот отсеивание, и был главный приз — чемодан.
2: Чемодан?
4: Да, с мерчом эксклюзивным.
2: А, с мерчом. Да. Блин, ну круто вообще, на самом деле. А что у вас за сложности возникли?
4: Ну, получилось, что где-то не доехал инвентарь, где-то человек, который должен был что-то сделать, получается, что у него не получается приехать, и вот как бы мы все заново начинаем делать, мы начинаем резать пенопласт, он весь сыпется, ну, как бы такое, что ты вроде не думал об этом, а эти мелочи, все равно много проблем из них вытекает потом, и реально чудом потом проходит это все.
2: То есть подготовка как будто бы была не такой хорошей, но в итоге оно все каким-то чудесным образом складывалось.
4: Да.
2: Вот это... У нас на театральном служении часто так бывает.
4: Благодать.
2: Хорошо, вот вы говорили, что атмосфера была такая немножко напряженная. А как вы достигаете, в принципе, общего видения с командой? То есть это молитвы, планерки, может, кому-то какое-то откровение приходит о том, как сделать, какую тему поднять, как видение... сформулировать?
4: Ну, видение мы на лидерской планерке обсуждали. Мы сначала пришли к теме прорыва, но потом из-за того, что у нас не только же Краснодарская церковь едет на высоту, но и край.
2: Они же не участвовали
4: в этом. Они не проходили с нами весь этот год. И вот мы перешли к тому, что чтобы получить прорыв, нужно следовать тому, что сказал нам Иисус Христос. И вот так мы и получили как бы общими размышлениями эту тему. А Женя, лидер, как бы повел нас в этом. Вот. И на высоте, на самом деле, очень сильно много кто получил реально встречу с Духом Святым, потому что у меня у самой было откровение, что сказал Иисус. Он нам сказал, что нам оставляет Духа Святого, и что Он здесь с нами, и Он в нас вовек. И вот это прям сильно чувствовалось, прорыв в этом плане, потому что вот на подготовке много что не учитывалось, потому что ребята, каждый там сражается со своими какими-то испытаниями, в своих мыслях, своими силами двигается. И вот реально нет вот этого вот полного доверия Богу, и ты начинаешь просто как танк, сам прешь на каких-то своих силах, и ты, понятное дело, не можешь все предусмотреть. Ну, так оно и получилось, что Господь, Он все видит, и вот много, знаешь... Даже перед большим интерактивом я стою, и я вот просто, у меня приходит осознание, там были такие микрофоны в зал. Я стою, и мне вот так отщелкивает, что их нужно убрать. И я начинаю настаивать на том, чтобы их убрали. Сама не знаю почему, там у нас шарики, ленточки, я думаю, мало ли что-то заденется. Видите, наш лидер говорит, ну типа вот мы сматываем, ничего не, ну, никому не мешает. А я просто стою и такая, их надо просто убрать. Вот я не знаю, что вы мне сейчас говорите, их нужно убирать. Приходит Маша, она там отвечала за эти микрофоны, за звук. Я говорю, Маш, их нужно убирать, можно их отодвинуть, мы можем ничего не отключать, просто давайте их отодвинем куда-нибудь. У меня нет мира в сердце, что они тут стоят. Там как бы сцена, они вот внизу. Она такая, сейчас я Сидорову позвоню, Илюхе. Она говорит, ничего убирать нельзя. Я говорю, пусть Илья идет сюда, смотрит, у нас там шарики прям в зал. Я говорю, смотрит, я говорю, он придет, он сейчас сам скажет все убрать. Все убрали, и потом проблема...
2: Он пришел, посмотрел, и все убрали?
4: Да, их убрали, прям отключили. И потом, когда начался большой интерактив, я вот так, я была за сценой, там с инвентарем помогала, я вот так выглядываю, как ребята... Ну, их вызывают на сцену, и они выбегают, и они запрыгивают на эту сцену. И я понимаю, что если бы там стояли эти микрофоны, просто не дай бог. Спасибо, что реально Господь даже в этом. Он такой, уберите, уберите. Я, ну, сама обычно на эту аппаратуру как бы, ну...
2: Вообще не смотришь?
4: Ну, нет. Я понимаю, конечно, там ни воду, ничего нельзя на сцену, но ты как бы не особо переживаешь, но вроде все стоит и стоит. А тут такое, типа, убираем.
2: А есть вообще в этом какой-то особый, как это говорится, вайб в том, что вы готовите, получается, на ходу? Это такая напряженная гонка получается. В таком быстром темпе очень часто какие-то мысли интересные приходят, фишки какие-то, знаете, которые вы раньше не замечали. У вас было такое, что идет подготовка, и вы на какой-то вот такой скорости, о, давайте вот это, давайте вот это. Фишки какие-то интересные были у вас на этой высоте?
4: Честно, когда мы на скорости что-то начинаем менять, особенно если в программе, это обычно заканчивается плохо. Понятное дело, мы как бы вот, если безысходно, что у нас как бы вот этап слетает, нам нужно что-то придумать. Мы это делаем. И, ну, слава богу, проходит все хорошо. А бывает такое, что мы вроде все придумали, все хорошо, и в последний момент кто-то начинает что-то менять, обычно это все заканчивается плохо. И обычно мы прям садились на планерке и такие прям проговаривали, что мы ничего не меняем в последний момент, если уже прописана программа, все, как бы, если это не требует того, и это просто, знаешь, типа, тебя озарило, так будет лучше. Нет, обычно так лучше не бывает, мы это прям проходили.
3: Да, я хочу уточнить момент по подготовке, не то, чтобы у нас там ничего не было готово у всех.
4: Нет,
3: как бы,
4: ощущение было, что много,
3: да.
4: Что не готово.
3: Да, потому что, наоборот, как бы видно было, что команда сработала, люди сделали очень много. Оно вроде все было, ну, как бы классно у нас, и «Достигай» есть точка же всегда, ну, локация.
2: Это евангелизационная локация, да?
3: Да, они прям масштабненько подошли и много подготовили, и у нас там и украшения классные, фотозона была, и вот программная часть, ну, и прославление, и сцена, оно все было сделано, просто было понимание какое-то внутри, что... Ну, вот это вот, наверное, жажда, что вот Дух Святой, сойди на это. Потому что как будто нам уже недостаточно видеть, что мы сделали красиво или там удобно. Мы не хотим, как бы, наша цель итоговая, она в другом. Мы хотим вот, чтобы Дух Святой пришел и коснулся каждого, чтобы что-то поменялось в жизни. И ты будут понимать, что ты вроде что-то делаешь, но ощущение... пока Дух Святой... Вообще ты сосуд собираешь и ждешь, пока Дух Святой этот сосуд наполнит. И вот он там его наполнил, и такое вот это вот...
4: Реально понимание, что без него, ну, это смысла все не имеет. Вся эта программа. И вот у многих была жажда по Духу Святому. Прям реально я сама начинала читать книгу «Деяний», перечитывать. Господь, да кто такой Дух Святой? Ну, я хочу уже узнать, я хочу эту полноту. И я знала, но потом, как оказалось, я заглушила его голос у себя, как бы, и перестала, ну, понимать, потеряла эту полноту.
2: Где, то есть получается, что пытаясь сделать все идеально, мы иногда, сами того не понимая, можем заглушать голос Духа Святого. Бог такой, да я проведу, а мы такие, да не надо, я тут сейчас все подготовлю, все настрою, все будет во. Вот у вас такое было? Что вы идеально все подготовили,
3: да,
2: а потом это как, все ушло не так.
3: Как вчера проповеди Виталий Сергеевич, ну, приходишь к работнику, работа стоит 1000 рублей, если ты подсказываешь, 2000 рублей, если смотришь, это так же здесь. Ну, как бы Дух Святой, как бы, если ты можешь ему подсказывать что-то, но может дороже это обойтись. Поэтому...
2: А это как-то повлияло на вашу команду?
4: Очень сильно. Мы собирались на планерку после, и вот мы начали делиться тем вообще, кто что переживал, тем, кто понял на высоте. И реально столько у всех откровений, столько, ну реально вот всего положительного команда пережила. Кто-то от проблем получил своих освобождения, кто-то, вот, как я говорю, реально с Духом Святым познакомился. Я вот сама один из тех людей, кто ехал на конференцию, у меня было два вопроса. Господь, кто такой Дух Святой? И когда я уже начну как бы слушать его и делать то, что он мне говорит? И какое у меня призвание?
2: Ты и получила вот, ответы?
4: Да. У меня получилось, что это было все взаимосвязано. Я спрашивала вот два этих вопроса, и когда на меня сошел Дух Святой, я прям физически это ощутила. Мы начали молиться за призвание. Как раз Валера Ганджимян начал молиться за призвание.
2: Во время собрания было?
4: Да. И меня аж прибило к земле. Знаешь, я обычно на колени становлюсь сама, это мое желание, там, из благодарности молюсь. А тут меня просто от бессилия я упала на этот пол. И реально вот почувствовала, как Дух Святой сошел. И после этого мы молились за ребят. И меня всегда зовут молиться за ребят, потому что я тоже в лидерской команде, но я всегда такая, да я не готова, да кто-то пусть другой помолится, и все такое. А тут я реально понимаю, что, ну, не я молилась. Я даже не успевала как бы мыслями понять, о чем я молюсь, а я уже молюсь, говорю, провозглашаю. И это было такое, знаешь, другое ощущение. Это такое, а, Господь, а можно вот просто так? Как бы ты просто выходишь, и Дух Святой реально сам через тебя все делает, сам через тебя все говорит.
2: Это было что-то пророческое?
4: Пророческое.
2: Да, я имею в виду, это ощущалось, что пророческое, знаешь, когда Дух Святой говорит через людей, он иногда говорит вещи, которые человек сам не знает. То есть ты думал о том, что это может быть что-то пророческое для людей, которым через тебя говорят?
4: Ну, мне сказали ребята, несколько человек, что они такие, просто Господь через тебя мне сейчас ответил на что-то. Не знаю, на что конкретно, потому что я помню, что я молилась, как никогда не молилась. И потом я, получается, когда я получила Духа Святого, он мне через, Господь через него и проговорил, что мне нужно делать.
2: Что
4: мне нужно молиться реально за людей, что это реально мое призвание, что мне нужно молиться за команду, стоять в молитвенном проломе, знаешь, вот как прикрывать тыл команды. Я раньше думала об этом, но я всегда думала, что ну это кто-то там, Анна-Мария, Женя Павлов, это не... Ну,
2: какие-то супердуховные люди должны этим заниматься.
4: Какие-то супердуховные люди. А тут я реально понимаю, что вот как Моисей молился, и у меня всегда, вот когда он на горе был, и Ор и Аарон, поддерживали ему руки. И у меня всегда было ощущение, что Моисей как лидер должен быть с народом. Ну я такая, да, классно молитва, но можно же помолиться вначале и идти сражаться со всеми. Почему он там? Мне, ну, всегда вот такой вопрос был, у меня не было ответа. А тут я понимаю, что реально молитва намного важнее и намного больше сил имеет. Вот реально сила молитвы и сила Святого Духа вот открылись мне на этой конференции, и это меня аж, знаешь, трепетно так очень сильно.
2: А тебе теперь легче идти дальше по своей жизни, понимая, какое у тебя призвание?
4: Да. Я сильно... Я, знаешь, есть типы личности, вот, тигр, муравей, слон, обезьяна, и я муравей. И мне сильно не хватало вот этой вот четкости. Господь, да что я должна делать? Я вроде все делаю, вроде ничего, и мне вот этого вот реально четкости этой не хватало. И ребята спрашивают, ты устала, да, на конференции? Там как бы я такая, да нет, я готова еще одну такую же провести. И реально вот не от того, что я такая, что много сил, а просто потому что уже не своими силами пру, так сказать, знаешь.
3: Да, бывает, мы что-то делаем и своей душевностью пытаемся заполнить то пространство, то как бы отношение с людьми, больше душевности. Оно как бы есть ему свое, но как бы только дух может произвести что-то, перемену в жизни человека. И дух меняет, да, дух, который Бог нам дает. Единственное, как бы можно много-много служить, что-то пытаться себя там выставить, вот свое умение, но если Бог не приходит Духом Своим Святым и не меняет, то оно все такое, ну, бессмысленное.
2: Дима, у тебя такое было, чтобы ты пытался делать что-то своими силами, ну, вот по своим душевным силам, но в какой-то момент понимал, что ты занимаешь не то место, или, как сказать, занимаешь место Духа Святого вот этим вот душевным?
3: Конечно, конечно, я думаю, каждый проходит как бы момент обучения, понимания. Не знаю, мне первое, что пришло на голову, в голову, такой пример у меня в жизни, я помню, еще до того, как Женя стал лидером, я как бы уже года три, наверное, ходил на молодежное служение. Я, в принципе, как бы начал ходить на молодежку, сразу уже служить приходил. Я как участник не приходил.
2: В группе прославления, получается?
3: Нет, тогда только начиналось служение «Я христианин». Его Виталий Сергеевич еще был лидером молодежного служения. И как он начинал служение, он меня привлек как бы с ним двигаться. Вот. Потом Паша стал у нас лидером. А потом уже Женя. И еще с Пашей я помню, что года три вот я приходил, служил, и я немного уходил, часто я уходил с чувством еще большего какого-то давления, переживания, чем приходил.
2: Со служения ты уходил с такими эмоциями?
3: Да, да. У меня было какое-то больше какого-то депрессии, какого-то состояния уныния. Ну, не всегда, но бывало довольно-таки часто. Пока я просто в один момент не осознал, что я прихожу сюда не того, чтобы получить, а того, чтобы подать. Я пришел сюда служить. И как я только понял, что я пришел сюда отдавать, и не ждать, что ко мне там подойдут, там что-то мне дадут, как бы какое-то вот там общение, какое-то что-то. Потому что изначально я-то пришел служить, начало меняться отношение. Я начал больше молиться за молодежь, провозглашать, больше уверенностью, твердостью. Я как бы, ну, представление о служении начало меняться, как только вот это осознание пришло, что я пришел сюда отдавать, а не получать.
2: Что с твоей депрессией случилось?
3: Ну, именно то состояние, оно как бы, основания для нее рухнули. Потому что я-то ждал что-то получить и не получал. Я приходил, например, и как служитель, и ждал, что мне как-то что-то помогут на данном месте, мне как-то там поддержат или еще что-то. Это нормальное как бы желание, но есть как будто я поймал, что в данном месте, в данное время я пришел сюда как, ну, сражаться, как воин духовный, или служить там, или еще что-то. И я не выполняю свою функцию. И Бог и через меня не может действовать, потому что мое сердце, оно направлено на другое. Оно сердце как бы хочет другого. А когда я понял, что я должен

0: Это как с водой. Как бы, когда Бог нас наполняет, как вода, сосуд, если эта вода будет стоять, она будет тухнуть. А если вода будет протекать, то вода будет всегда живая, чистая, ты сам будешь как бы напитываться.
1: То есть мало найти свое призвание, свое служение, нужно еще иметь правильное отношение к нему?
0: Ну, нужно делиться им, нужно отдавать то, что Бог дает. Угу. Нельзя держать в себе. Все, что тебе дает Дух Святой, Он хочет, чтобы мы им делились. Поэтому у нас есть, Бог создал церковь. Не только для того, чтобы старшие служители нам служили словом, или прославление для нас помогло нам войти в его присутствие через поклонение. Мы можем просто общаться вот так друг с другом и делиться, что Бог сделал в твоей жизни сегодня, вчера. И это и есть, мы провозглашаем ему, его славу. Мы вчера об этом говорили, что наш лидер Женя подчеркнул, что это как еще одна благодарность, выражение благодарности Богу за то, что Он сделал. Когда мы просто делимся тем, что Бог нам дал, от простого земного до какого-то откровения.
1: У меня вопрос там дальше по списку был. Как вы тратите столько сил на служение и не устаете от него? И вот, наверное, ты на этот вопрос ответил. Как можно столько много отдавать, а ты получаешь, получается, даже больше, чем ты отдаешь?
0: Да, такое, не знаю, оно... Когда я говорил пример про молодежное, это просто как бы такой явный был пример, но, наверное, я больше как бы как для себя переживал это еще в царских охотников, когда мы служили. И вообще, я не знаю, я лично получаю вот этот кайф, можно сказать, от служения. Я понял, что чем больше ты отдаешь себя, вот в кодовый знак, там мы ездим ребятами, служим, когда... Там действительно много сил тратит. Наверное, самое большое, когда ты отдаешь силы, это в кодовый знак.
1: А почему? Погодите, я думала, что служители, а в кодовом знаке? Ты же как служитель ездил. Mm-hmm. Все, что они делают, это сидят там, я не знаю, гоняют всех палкой, заставляют ямы копать, шины таскать по полю, и под тентом сидят там, коктейльчики попивают, а ребята пашут.
0: Когда ты на команде, у тебя на самом деле такой довольно-таки плотный режим. Там подъем в 6 утра, молитва, потом с ребятами, вся программа, зарядки, все. Ну, сейчас не о высоте, да, чуть-чуть, но я к моменту отдачи. И я как бы, ты идешь рядом с такими же ребятами, которые также стоят на командах, неважно, в служении, в другом. Ну, в общем, чем больше ты себя отдаешь, чем больше ты себя растрачиваешь, тем больше Бог тебя, он, как бы у тебя есть место, ты как бы Богу даешь место наполнить это пространство собой, чтобы Бог собой восполнил. Потому что мы делаем то, что хочет Бог, а не мы сами. Бог хочет послужить тем людям, которые приехали на конференцию. Сам Бог желает с ними поговорить. Сам Иисус сказал прокаженному: «Да, хочу исцелись». Да? Помните историю о прокаженном, который не знал даже, как, ну, Господь, ну, если хочешь, исцелись. И Бог, Иисус говорит: «Да, я хочу». Сам Иисус хочет встречи с нами, сам Иисус хочет поговорить с нами, сам Иисус хочет найти нас, что-то дать нам. Не мы Его ищем и не можем найти, и хотим там найти, не знаю. Сам Иисус, Он хочет... живого общения с нами, Он хочет близкого общения. И если мы даем Ему эту возможность, как бы это все зависит от нас, но нужно дать Ему, потому что Он никого насильно никогда не заставит. Он... Вот так. Я понимаю.
1: Друзья, мы уходим на небольшую паузу и вскоре к вам вернемся. Сейчас давайте послушаем новости.
2: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви.

0: и ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божия и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Дима Накул и Настя Братикова. И говорим мы на тему прошедшей высоты. Тема звучит так, что было сказано на высоте. И мне бы хотелось немножко затронуть тему о том, как вообще конференция проводится и что самое важное. То есть, смотрите, вот у нас проводится христианская молодежная конференция. В какие точки важнее всего бить? То есть что должно быть подготовлено с максимальной щепетильностью, чтобы все прошло хорошо? Что вот самое главное? Ну, я могу предположение сделать, и вы скажете, так это или нет. Мне кажется, что нужно лучше всего готовить прославление и еду. Вот у меня такая теория. Ваши варианты?
3: У меня сразу в голове тоже прославление появилось, что, ну, это реально тот момент, когда человек уже тет-а-тет стоит с Богом, поклоняется, что-то ему рассказывает. И все-таки второе у меня было не еда, а тайминг. Если есть тайминг, тогда ты сам можешь быть в поклонении, и тебе не нужно срываться и бежать куда-то кого-то там подгонять или еще что-то. Когда есть тайминг, тогда и команда может быть в этом присутствии.
2: То есть это все упрощает для вас?
3: Конечно, да.
2: Дима, для тебя?
4: Есть вещи, да, которые могут остаться на высоте, вот такой вопрос звучал, и которые можно поменять. Поменять можно программу, но должно остаться вот это, как бы, трепет перед тем, что мы делаем. Должно остаться жажда поиска, всегда встречи, всегда вот этого восхождения на высоту, вот этой жажды, желания увидеть вот эту красоту, лично для меня, вот увидеть то, что сделает Господь. И, естественно, само слово, которое есть там, проповеди, общение вот это, которое есть у нас, сильное служение, душепопечение, которое проходит. В общем, для меня больше вот самое важное вот дать возможности Духу Святому работать с нами.
2: А и как вот это сделать?
4: Просто дать инструменты, дать возможности, так, ну, в программе. Мы могли бы не делать точку достигая, к примеру, где ребята могут общаться и выходить на какие-то темы, которые позволят им открыть себя, чтобы Дух Святой с ними работал. Мы могли бы этого не делать, но мы хотим это делать, понимаем, что это инструмент. Там, у нас есть вот это душепопечение, мы зовем служителей, которые общаются с ребятами на более глубокие темы, которые, как бы, имеют, как бы, они взрослые служители, которые больше понимают, опыта имеют и могут послужить людям. И мы хотим больше вот такого, чтобы человек приехал туда не просто переключился от города, отдохнул. Это, как бы, классно, но, ну, просто побыть, как бы, потусить, оно, как бы, для меня лично не имеет ценности. Такого. Я хотел бы, чтобы высота, она всегда была местом вот этой встречи с Господом. Вот, и никогда вот это направление, вот этот вектор, он никогда не поменялся.
2: А можно ли как-то скорректировать цели, с которыми молодежь едет на такие конференции? Потому что, насколько я поняла, не все ребята едут на высоту для того, чтобы там преисполниться Духом Святым. Кто-то едет просто для того, чтобы потусить. Вот ты говоришь, что вы больше времени закладываете на душепопечение, а есть ребята, которые такие: да зачем мне душепопечение, я там пойду лучше в волейбол поиграю, там, или мяч погоняю, там, или на мастер-класс хожу. Вот. Есть те, которые едут просто для того, чтобы на море искупаться. Вот. Как можно эту цель скорректировать?
4: Мы, естественно, формируя программу, мы, ну, как бы, понимаем, что, ну, людям нужно и отдохнуть.
2: Ну, да,
4: нет такого, что мы только делаем какую-то духовную подпитку. У нас есть дух, душа и тело, которое должно вкусно питаться. И слава Богу за базу, которая действительно нас очень вкусно кормила. В этом тоже была такая очень приятная забота Бога о нас. Мы делаем программу, у нас есть площадки спортивные, и, как бы, и сама программа построена дня так, что есть много свободного времени, где ребята могут и отдыхать, и на море, и все. Вот. Просто есть то, что, как бы, целенаправленно идет, то, что, как бы, во главе стоит. Mm-hmm. Если сказать, ну, давайте завтра, ну, поменяется, например, место проведения. Это, например, будет в городе вообще, ну, к примеру. И не будет возможности ни на море пойти, ни в спортивной площадке побегать, к примеру. Но мы понимаем, что мы не потеряем. У нас главное, оно останется. И мы будем дальше двигаться. Я больше про это.
2: Мне вот интересно, как выглядит день участника конференции, мы знаем, то есть это завтрак, там, утреннее собрание, может быть, там, море, мастер-классы, какие-то семинары, вечернее собрание, интерактив там какой-нибудь. А как выглядит день организатора с точки зрения служителя, как это будет?
3: Ну, начинается с планерки.
2: То есть вы встаете?
3: Завтрак, планерка.
2: Часов в 7, да?
4: Что? Ну, у нас не в этот раз только, да, у нас вечером была в этот раз планерка.
3: А, ну, у меня просто еще утренние были.
4: У нас разный режим.
3: Да. Да, у нас вечером была после собрания всего планерка. Но если утро смотреть, то у нас утром были планерки, ну, я именно за организационную команду ведущих команды. Потом все время в течение дня встречи, репетиции у ребят все время. Мы там с сестрой сходили 10 минут на море, я такая, все, у меня планерка, нам нужно там, мы готовим там «Доброй ночи, в Истан». Такая, да, а у меня чек, все, бежим. И это на самом деле, в этом есть своя прелесть, что ты реально, ты полностью погружен благодаря всем вот этим встречам в течение дня. То есть у нас не только есть там утреннее и вечернее собрание, а мы еще в течение дня с командой встречаемся там, что-то наперед на завтрашний день думаем, что-то на вечернее обговариваем. И ты все время думаешь, как сделать лучше, спрашиваешь у Бога, как, что еще сделать, чтобы было классно, и чтобы ребята встречались с тобой и узнавали тебя еще больше.
2: А тебе больше нравится быть организатором или участником?
3: Организатором. Я не могу быть участником. Даже когда на молодежке просто я прихожу, и мне не нужно ничего делать, я такая, так, что? Я так не могу. Ну, мне реально, я в какой-то момент поняла, что мне хочется, ну, реально хочется отдавать. И когда ты просто на молодежке, то тогда уже ты отдаешь общение, жертвой общения вот этого. Просто участником быть, ну, мне лично.
2: Скучно?
3: Да.
2: Дима, тебе?
4: Да, я давно уже перешагнул. Ну, немного есть такое, что у меня сейчас какой-то период начался, мне нравится наблюдать. Это так, немного как будто ничего не делаешь. Но я люблю сейчас, особенно на этой высоте, я, наверное, больше получил такого откровения, наблюдая за ребятами, которые за их жизнью, как вот анализируешь, как ты их видел там 5 лет назад, там, и ты смотришь, что человек, который 3 года назад, в общем, вы молились о том, что он переживал, чтобы вообще уйти из церкви, а сейчас он стоит, поклоняется с улыбкой на лице, и ты понимаешь, как приятно видеть славу Бога в жизни человека. Это просто удовольствие неимоверное. Это и ты славишь Бога за то, что Он делает в жизни людей. И я вот, не знаю, для меня вот конференция, я вот очень много видел этой славы, и поэтому вот, не знаю, я так благодарен Господу.
2: Слушайте, а у нас параллельно с высотой проходит другая масштабная конференция молодежная. Угу. У вас нет какой-то ревности из-за того, что часть нашей молодежи утекает туда?
3: Нет.
2: Ну, пускайте по водам, вы их отпускайте.
3: Ну, у Бога же есть план для каждого. И если в этом году этому человеку нужно быть на Мечтай, и он там хочет побыть с семьей, с друзьями, и все друзья его едут на Мечтай, да, слава Богу, если он и там переживет, там, знаешь, какое-то откровение и Бога. И неважно, где это произойдет, на Мечтай или на высоте. Главное, какая цель у человека.
2: Согласен, да?
4: Да, я, конечно, хотелось бы, ну, это, знаете, когда семья собирается, хочется видеть всю семью
2: всех
4: в сборе.
2: Ну да, ну да.
4: И как бы тут больше просто мы хотели бы их видеть у нас. Не то, что мы против, чтобы они ездили, а мы просто бы хотели, чтобы они были с нами, и мы, вот мы, бывает, покушаем вместе одну еду, и потом, вот как было вкусно там это мясо, и мы об этом даже говорим. Да, за столом, как мы вкусно поели. И также и духовная пища. Мы переживаем что-то вместе, и мы понимаем, мы, как бы каждое то, что Бог дает, оно всегда особое. И как классно, вот мы вот с Настей сидим, и мы понимаем, о чем мы говорим. Мы пережили вместе этого Духа Святого, особую какую-то вот эту трапезу. И нам хотелось, чтобы видеть друг друга, чтобы мы вместе встречали взглядом, и мы что-то вот вместе приятно пережили и понимали. И просто нам хотелось бы видеть как можно больше наших братьев, сестер, молодежи с края, вот всей Вифании, чтобы нам в одном духе вот этом, в понимании, в одном каком-то вот, в одной радости, в одном благословении двигаться. Конечно, у нас есть такое желание большое, чтобы мы вот как единая церковь, как бы пережили что-то вместе, вот, особую какую-то. Конечно, Дух Святой, он с каждым говорит, и нет такого, что вот ты не поехал, ты ущемленный теперь, тебе Бог что-то не додал. Такого, это неправильно вообще, никогда не думайте об этом, потому что Бог, он любит особо каждого. И Бог даст каждому, и нет такого, что вот не получил это откровение. Просто это вот есть какое-то совместное, да, что-то общее, и мы должны ревновать, чтобы ездить на какие-то мероприятия. Но именно как полноценный христианин, как человек духовный, ты получишь все, что тебе нужно, и Бог тебе даст. У Бога как бы свои планы, намерения. Вся мысль, которая нас как может угнетать, я вот понял, все, что нас гнетет, любая мысль, она как бы такая от лукавого, и по роду своему она принесет свой плод неправильный. Она как неправильная мысль, которая принесет какое-то ущемление, какой-то урон в будущем.
2: Погоди, поэтому... но разве ревность о людях это... Что? Разве ревность о людях это гнилая мысль? Это же нормальное наше состояние. Я на 100% уверена, что у вас не хватает людей в служении. Во всех служениях всегда не хватает людей.
4: Не, я о другом вот. Говорю. Я говорю о мысли, которая нас ущемляет. Вот, я что-то не такой, я что-то не получил, я какой-то там неудачливый, еще что-то. Ну, я вообще так в эту сферу.
2: Если я поняла. Что-то. Я просто подумала, что ты про о том, что ребята уходят, и как бы ревность, что они, как это сказать, тратят свои силы на что-то другое, несмотря на то, что вот здесь большая нужда горящая, и вы ее видите, как никто другой. Ну, не вызывает это какого-то возмущения, я не знаю.
4: Ну, команда наша, она с нами была.
3: Да.
4: У нас не было такого, что человек, который там отвечал за какую-то там часть там, программы.
2: Ну да, это понятно. А в общем, то есть, например, там вы ведете какой-то проект и видите, что молодежь из церкви, она утекает там, ну, предположим, у какого-то другого такой же проект, и они лучше пойдут туда, чем будут помогать своим. Нет у вас вот такого, типа, вот наши нас подставили, там ушли куда-то. Помогают не нам, хотя у нас вот нужда здесь своя есть. Есть же вот это понимание, что если ты в какой-то церкви, как это сказать, родился...
4: Там и пригодился.
2: Ты, да, там и пригодился. Вот. Нужно в первую очередь как-то ближнему своему помогать.
4: У нас все классные. У нас, не знаю, я не помню такого момента, чтобы наши ребята... Ну, у нас кто в основном служит в других церквях, помогает? Это прославление приглашают, да, послужить. Может, медиа-команду. Не знаю, мне всегда радостно, что мы можем быть пользой для кого-то, помощью, что можем подставить плечо. Наоборот, просто мы составляем график, когда они знают, что есть приоритетность, как бы если наши проекты, они у нас служат, если есть возможность помочь, послужить, почему бы и нет.
2: Ну да, хорошо, я просто имела в виду в общем и целом, то есть когда вы видите, что на другую конференцию едут, хотя у нас тут своя есть, другие проекты, вот это. Ну ладно, хорошо, да, ты ответила на этот вопрос, в принципе. А у вас не было такой мысли, что... У нас, в принципе, в церкви, на самом деле, достаточно людей. И всегда людей достаточно, просто они иногда не служат. То есть процент вовлечения в служение может быть небольшим.
3: Процент вовлечения зависит от чего?
2: Вот, и мне интересно, от чего он зависит,
3: от
2: почему?
3: От его духовного состояния, вот и все. Как бы ты вовлечен настолько, насколько в тебе сейчас есть сил, насколько тебе Господь дал. И вот, ну, я на своем примере даже. Я понимаю, что вот прошел молодежный сезон, и я... Прихожу в тайную комнату и такая: Господь, ну я ничего не сделала. Я не чувствую, что я принесла плод какой-то.
2: А где ты постоянно чего? В служении? Как ты можешь говорить, что ты ничего не сделала?
3: Потому что я знаю, что я делала, и я знаю, что какой плод я приносила. Я понимаю, что этот молодежный сезон, я вот прихожу и такая: блин, ну отстой. Мне не нравится. От чего? От того, что мне нужно было в этот момент не столько служить, сколько выстроить отношения с Богом заново. Понимаешь? И реально вот я понимаю, что молодежь, она вовлечена настолько, насколько у них сейчас духовное состояние, ну, и духовное отношение с тайной комнатой, насколько
2: то
3: налажено.
2: То есть нет смысла просто ходить и там призывать молодежь: идите служите, что вы сидите, там, до того, что вам что не стыдно. Ну, то есть вот, это, вот эти вот призывы, они не работают, потому что если у человека нет внутри
3: призыв
2: этого,
3: работает,
2: то...
3: Призыв работает, если человек готов, реально, если у него есть отношения с Богом.
2: Хорошо, но это если он готов, то он и сам пойдет. А если он не готов, то как же его подготовить? Как можно сделать так, чтобы больше молодежь служила? Я не говорю про вас, потому что вы очень много служите.
3: Помочь им выстроить отношения с Богом. Там вот собираться читать Библию. Только через это, ну, мне кажется. Только вот когда вы реально помогаете друг другу, когда вы поддерживаете друг друга, тогда и будет служение расти. Когда есть любовь между вами, тогда и человек почувствует, что он готов служить вместе с вами.
4: Можно я добавлю? Вот возьмем простой пример. Вот мы все живем в доме с родителями. И мы можем убрать на кухне, если нам скажет мама. И мы можем относиться, просто нам сказала мама, надо сделать. И мы можем, в принципе, сделать. Мы осознаем, что мы живем в доме, там мы должны слушаться. Это один тип отношений и, грубо говоря, один вариант, как мы можем сделать задачу, да, которая стоит, которую нужно сделать. А мы можем осознавать, что мы — это наш дом, и что мама — это наша мама, которую мы хотим проявлять свою любовь к ней, потому что она, ну, мы хотим это проявлять, потому что мы ее любим. И мы сделаем то же самое, но в долгую рассматривая момент, когда у нас есть отношения, мы можем делать это очень долго. А можем сделать один раз. Ну да, мы в данный момент это выполним. Но на сотый раз мы скажем, что-то мне надоело, что-то я не хочу. А, и вот как раз выстраивая отношения со Христом, я верю, что человек не сможет отзываться на тот призыв, который Бог будет посылать, потому что мы все призваны, как христиане, не просто увеличиваться в размере, как овца, которая растет, и все, знаете, как бы получать больше и больше откровений, познаний. Нет, мы призваны отдавать. И как раз, чем больше ты получаешь, понимаешь, отдаешь, вот этот происходит естественный процесс. И никто из нас не меняется быстро. Я очень долго меняюсь, и я думаю, каждый может так же о себе сказать. И не надо ждать от людей такого же. Я думаю, что как раз служение людям, оно всегда в долгу. И ты сам, когда понимаешь, что шаг за шагом Бог что-то производит, потому что всегда это момент посвящения человека. Человек себя посвящает чуть больше, он готов понести на килограммчик больше в этом походе, чем в прошлом. Потому что он готов, говорит, давайте, я хочу попробовать больше. И человек начинает делать больше. Но это момент посвящения только от его личного решения. Бог никого никогда не заставляет что-то делать.
2: Мы не можем на этого человека вместо одного нового килограмма взвалить 10, а потом жаловаться, что он не может нести.
4: Ну, мы можем взвалить, да, но вот он сделает, а потом скажет, да, зачем оно мне надо, как бы, или я устал пройти этот год. А мы можем сказать, ну, мы можем по-другому подойти вообще к этому вопросу. Вопрос отношений. Лично с ним, отношений с Господом. Помочь ему поменять свое отношение к тому, что мы делаем. Потому что для Бога важны мы, а не наши дела.
2: А мне вот интересно. Вы видите вот этот вот конфликт, который есть сейчас у ребят, у там зумеров, у поколения до, после них, это альфа, да, получается, вот этих вот, у которым там от 15 до 25, например, лет, в том плане, что сейчас же очень сильный голос, грубо говоря, мира, то есть они из соцсетей получают такие нарративы, ну, вы знаете, индивидуализм, и вот то, что мы говорим, что блажение отдавать, это в прямой конфликт вступает с тем, что говорится каждый день, постоянно вещается из всех рупоров, что нет, ты должен жить для себя, нет, ты должен за свою жизнь сделать вот это. Ну, в общем, это настолько противоречит, и они, постоянно потребляя вот этот вот контент из мира, не вступает ли у них вот этот вот какой-то диссонанс в голове? Вот вы это видели в своем служении, что вы им служите, говорите что-то, а у них непонимание или несогласие, то есть...
4: Скажу только за себя, свое личное мнение. Мне кажется, что для Духа Святого нет преграды. И как бы вот эта какая-то стена, про которую ты говоришь, да, я так образно говоря, для Бога разницы нет, какая она. Интернета, интернетовещание против него, его голос, этот интернет, он бессилен будет.
2: Да, но вот оно же, знаешь, как вода камень точит. То есть то, что они потребляют каждый день. Это что-то, что по капле ежедневно на них воздействует. А эти конференции, они раз в году. Церковные собрания раз в неделю, там, на 2 часа.
3: Но мы же не можем перекладывать на собрание или на конференцию всю ответственность. И вот как Виталий Сергеевич говорил, мы ответственны за то, что мы принимаем, и за то, что в нас входит. И он, когда говорил проповедь, я такая, так, я сама задумалась. А я, когда смотрю эти рилсы, я не контролирую. Ну, типа, я там, если что-то, конечно, вижу, я пролистываю, но я не контролирую, оно само ко мне все приходит. И тут я такая, так, что-то я их уже смотреть не хочу. И это зависит от нашего. Мы должны дисциплинировать себя, мы должны читать слово, молиться. И тогда мы будем лучше знать голос нашего пастыря. Тогда мы лучше будем отличать, что есть истина.
2: Ну, как научить человека, который привык к быстрому наслаждению через эти простые вещи, читать, например, Библию? Ее сложно читать после того, как ты ТикТока насмотрелся. Практически невозможно заставить детей это делать. И, ну, они не будут просто. Вот ты упоминала несколько минут назад о том, что нужно с ними читать Библию. И я вот подумала, если у нас в церкви объявят, сделают такое объявление, что вот, друзья, у нас клуб читателей Библии будет, мы будем все вместе собираться и читать там Библию, давайте приходите, кто хотите. Туда же никто из молодежи не придет, туда
3: я
2: бабушки придут.
3: Поиск. Там... У нас, мы проводим это на молодежках, мы читаем вместе, садимся главу и обсуждаем ее прям. Я вот про это говорила тебе, когда, ну, то есть мы буквально это проводим, и ребятам нравится, потому что, знаешь, реально сложно читать Библию. И тут, когда вы вместе, в единстве, кто-то что-то подмечает, и вы получаете какие-то откровения, так проще. Ну, не просто так нам дана церковь, и мы даны друг другу, понимаешь? И для меня в какой-то момент открылось, что реально я Слово Божье, я понимаю, что надо читать. Ну, вот как ты говоришь, я главу прочитала, я уже все, я засыпаю, я уже ничего не понимаю, и я начала искать способы, как что мне делать? Я начала комментарии какие-то читать, смотреть какие-то разборы, там обсуждать с сестрой. Мы там пробовали с
2: вот
3: родителями
2: вместе. Вот ты углубляешься,
3: да,
2: а люди потому, не привыкли углубляться. Ну, то есть мы на домашке вот читаем, когда читали Библию, там у нас был разбор слова, каждую домашнюю церковь, и у нас молодежка, она такая домашняя, там все, там что-то около 20 лет ребята. И я вижу иногда, там подросток какой-нибудь читает Библию, главу, мы начинаем ее обсуждать, и я вижу, как у него мозговой процесс работает. То есть он такой, так, а что вот это значит? Так, вот здесь я не понял, вот здесь я не понял. И он такой думает, а потом в какой-то перещелкивает, и он такой, я устал думать, я не понимаю, и я просто не буду с этим разбираться. То есть моментальное переключение внимания, все, он не будет искать информацию, не будет ничего углубляться, потому что вот эта привычка постоянно менять концентрацию, если что-то сложное, ты моментально переключаешься. Вот это вы видите в служении, что приходится с этим бороться, что у людей просто моментально летает концентрация во время проповедей, во время того же разбора Библии, что люди не привыкли как бы углубляться особо, и нужно учить их исследовать.
3: Да. Ну, учить нужно, я с этим согласна. Но тут момент, наверное, тоже лично каждого. Вот реально Господь каждому в свое время открывает, что пора. Пора. У кого-то это произойдет раньше, у кого-то позже.
2: Красавица, где-то, проснись.
3: Да, ну, где-то родители тоже, они вносят какой-то вклад. И знаешь, я с родителями в детстве читала Библию, читала там детскую. Mm-hmm. Еще мы за столом садились тоже. Это было непросто. Мы вот так садимся всей семьей и начинаем читать главу. Вначале ты такой, пап, пожалуйста, пусти, я сама почитаю. Понятное дело, я сама не почитаю. А потом, вот я сейчас уже понимаю, какое это благословение тогда, как я это не понимала, и как сейчас мне уже, когда я выросла, мне помогает, потому что я помню, как было тогда интересно читать с родителями, а Библия-то та же осталась. И я понимаю, что если я сейчас чуть-чуть проявлю желание, чуть-чуть скажу, Господь, ну открой, Господь, помолюсь, я хочу узнать Твою истину, Господь сходит на желание. Достаточно просто немного сердцем заревновать, и Господь наполнит, и Господь откроет, и тебе будет легче читать эту Библию. Ну и плоть, она не дремлет, поэтому все равно важна дисциплина. Ну, кому-то легко, кому-то... Вот я только дисциплиной себя научила, знаешь, привычку выработать. С утра садиться и читать Библию, с утра помолиться, начать день с Богом. И это тоже, ну, вот мне сейчас 23, мне это открылось сейчас. А что было до этого? Кому-то раньше это открывается, кому-то позже. Но у всех в свое время это происходит. И если сейчас этому поколению вот дан интернет, как такое противостояние, значит, ребята, которые родились сейчас, я верю в то, что им по силам справиться с этим, если они будут жаждать отношений с Богом, со Христом. В каждом поколении был противовес, которому поколение могло противостоять. Дано по силам всегда. И силы даются, вот что самое интересное.
4: Я не люблю как бы думать о том, что вот это поколение хуже, чем мы.
2: Не хуже, просто со своими особенностями.
4: Особенностями. Ну, я просто иногда анализирую, как мы исполняли, что мы творили, и какие истории были вокруг. И я такой, да иногда, ребята, вы классные, вы такие добрые, вы такие хорошие. Как бы, и действительно верю, да, что я говорил, что Дух Святой всегда найдет. И им будут силы, которые им помогут. Вопрос их личного поиска. Вот если они захотят, я уверен, что Бог даст такие откровения, как раз как побеждать это, может, которые мы не понимаем. Потому что как бы Дух Святой хочет с каждым иметь общение, и Он, наоборот, даст, да, то, что ему необходимо человеку вот, в его жизни, в его ситуации, в его проблеме, в его переживании. И что для него нет никаких преград, сложностей. Он восстановит. Вот он Бог, который умеет, как ты говоришь, вода камень точит. Но Бог может взять, и Он сказал, во тьме даст свет. Он даст новые одежды, Он даст новую силу, Он даст тебе сердце вместо каменного плотяной. То бишь Он даст, вопреки всему, Он даст что-то новое. И я уверен, что Бог это просто даст. Я действительно, о чем Библия говорит это, да, последнее время во многих охладеет любовь, но как раз еще больше благодати будет излито в мир, еще больше какой-то от Бога будет что-то такого невероятного. Я думаю, мы как раз будем видеть это какую-то, и мы видим на конференции, знаешь, много свидетельств, где люди говорят, я уходил в мир, я как раз, люди, которые выросли в христианских семьях, это молодые ребята, вот как раз в районе 20 лет, до 20, которые говорят, я уходил, и Бог пришел ко мне, Он оправдал меня, Он дал мне, я так рад, и я понимаю, что, ну, где Бог и где мир, как бы, в противостоянии, тут нет противостояния, тут если человек отзывается, Бог творит чудо, Бог делает это воскрешение, как бы, духа. Поэтому просто верить и действительно, как Настя говорит, искать именно сердцем, не просто как бы, потому что надо. Я думаю, может и хорошо, что иногда, просто мне хотелось бы, конечно, люди, которые выросли в христианстве, они все были духовно сильными людьми, как бы, ну, априори, ну, вроде воспитания, вроде все, но есть вот это личное взаимоотношение, и они выстраиваются индивидуально. Мы не можем переложить свои отношения, вот у меня хорошие отношения с моим другом, я не могу их переложить на нового человека, который придет. Как бы я классно о нем не рассказывал, как бы я классно не говорил, какая хорошая Настя, и все. Но если этот человек лично не познакомится с ней, даже если Настя хочет с ним познакомиться, но если лично человек не будет выстраивать отношения, это их не будет. Ну, так же со Христом нашим. Ну, когда человек не начнет лично жаждать. А это выбор каждого человека, каждого поколения. Но хочется подметить, что каждый человек, каждое поколение очень сильно важно. Я не знаю, отвлекусь, может быть, но у меня было такое откровение по поводу поколений. Вот сколько вот 2000 лет, да, прошло от Христа. И у нас поколение, это сколько? В среднем там 25 что-то лет идет поколение. И можем просто арифметикой посчитать, сколько поколений было от Христа до нас. И это, ну, не миллионы, это не тысячи, это до сотни.
2: До сотни?
4: Ну, вот 25 лет это поколение, вот 4 поколения, это век, 100, да, 100 лет. И мы можем посчитать, сколько там поколений, ну там с грубыми можно сказать, там, ну, 200, я не знаю, но это максимум. И ты понимаешь, что насколько каждое поколение важно для Христа, именно сколько посвященных молодежи людей твоего возраста в данном вот Краснодаре живущих или в поселке, вот ты живешь в поселке, сколько молодых людей живут, и они посвящены Господу, и они могут на нам пространстве местности благословлять ребят вокруг, ты учишься в школе, сколько вот христианинов в твоей школе, и сколько вот в твоем поколении, это зачастую на пальцах пересчитать одной руки. Ты учишься, бывает один в школе христианин. И для Бога важно, чтобы те ребята, которые вокруг тебя, ты мог просто что-то провозгласить в их жизнь спасение, в их жизнь мир, в их жизнь какое-то исцеление. И действительно, как бы каждый очень сильно важен. Каждый прям, ну, невероятно важен. Это как бы не то, что вас миллион в городе, и вы такие, эй, вместе. Это действительно как бы, как каждый воин, он стоит, и он нужен Господу.
2: Хорошо. Друзья, у нас уже время эфира подошло к концу. Спасибо большое за мысли, за то, что поделились своим опытом и рассказали нам, что же происходит на кухне высоты. Это было интересно. Спасибо нашим зрителям, что были сегодня с нами. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
4: До свидания.
3: До свидания.
1: Вы слушаете радио.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги: его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую Твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяния.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Япония. Японская кухня кардинально отличается от кухонь других народов, в том числе и азиатских. Главным является сохранение натуральности продуктов в блюдах, специальная подача и этикет. Многие японские кушанья готовятся из сырой рыбы, поэтому свежесть ингредиентов очень строго соблюдается. Основой большинства блюд является рис. Он подается в качестве самостоятельного гарнира или основы для других блюд. Отличительной едой японцев являются суши. Великое множество вариантов получило широкое распространение в других странах в 80-х годах 20 века. Для него используют специальный мелкозернистый японский рис сумэси, сушеные листья водорослей или нори, рыба только океанических сортов, так как она с меньшей вероятностью содержит паразитов. Суши могут быть различной формы – тонкие, большие, крученные и прессованные. Вопреки распространенному мнению, японская кухня не ограничивается суши и креветками в кляре. Страна может похвастаться многообразием уникальных блюд, одним из которых является суп с лапшой на мясном бульоне. Лапша используется пшеничная, рисовая или гречневая. Основными чертами японской кухни можно назвать питание сезонной пищи и подача маленькими порциями. Предпочтение отдается разнообразию и количеству блюд, нежели размеру порции. Рис в Японии – это один из китов, на которых основывается национальная кухня. Эта крупа отлично сочетается с морепродуктами, овощами, зеленью. Онигири – это рисовые шарики, которые подают с различными соусами. Название блюда происходит от слова «нигиру», что в переводе с японского означает «сжимать», что напрямую говорит о процессе приготовления блюда. Фугу – экзотическая и опасно ядовитая рыба, используемая в еде Японии примерно с 19 века. Блюда из фугу встречаются не в каждом ресторане. Сама рыба очень дорогая, а для работы с ней требуется специальная лицензия и опыт, так как при несоблюдении технологии приготовления блюдо может быть смертельным. В отличие от европейцев, японцы используют необычные столовые приборы – палочки, что не мешает им употреблять в пищу не только твердые, но и жидкие блюда, а именно супы. Самым популярным безалкогольным напитком в Японии считается чай. Местные жители отдают предпочтение зеленому. Сахар в него не добавляется. Считается, что так теряется вкус напитка. Чайные церемонии – неотъемлемая часть японской культуры, и проводят их только мастера, получившие специальное образование. Национальную кухню Японии без преувеличения можно назвать эталоном здоровой еды. Все традиционные блюда красиво оформлены. В Японии даже существует поговорка: «Еда, подобно человеку, не может появиться в приличном обществе голой». В древние времена японцам разрешалось иметь несколько жен, но с приходом самураев традиции изменились и утвердилась моногамия. Браки заключались больше в политических целях, нежели являлись союзом двух любящих сердец. Современный мир нанес большой отпечаток на брачные союзы японцев. Молодые стараются выбрать себе спутника жизни без помощи посредников, предпочитая давать волю своим чувствам и прислушиваться к голосу сердца. Свадебная церемония в Японии не особенно зависит от верований новобрачных. Главное для них – прием, на котором роднятся семьи. Брак регистрируется в регистрационной палате, а вот сама свадебная церемония проходит в торжественной обстановке. Между этими событиями может проходить большой отрезок времени, в среднем около года, так как церемония в Японии – дело дорогое и очень хлопотное. Новобрачные облачаются в традиционные одежды, женщина в кимоно, мужчина в накидку с гербом своей семьи. Иногда молодые используют для бракосочетания европейские платья и костюмы. Танцевать на японской свадьбе не принято, а вот петь в караоке можно сколько угодно. Национальной японской религией является синтоизм. Переводится как «путь богов». Объектом поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Также достаточно распространенным для Японии является буддизм. Большинство жителей страны восходящего солнца причисляют себя сразу к обеим религиям, что является многовековым смешением верований японцев. В последние десятилетия японцы начали принимать и христианство. Так взрослые и дети отмечают ритуалы синто, школьники молятся перед экзаменами, молодые пары устраивают свадебные церемонии в христианской церкви, а похороны в буддийском храме. Такова современная Япония с традиционной кухней, верованиями и европейским влиянием на молодое поколение страны.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: В городе весна, тепло. И хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему апостол Павел не воспользовался некоторыми своими законными правами. Я убежден, что верный в малом получит абсолютно такую же награду, как и верный во многом, потому что каждому дается по силе его. Более того, верный в малом получит большую награду, чем неверный во многом. Пора посмотреть правде в глаза. Размеры моей награды измеряются не количеством, отведенной мне или проявленной через меня благодати Божией. Это Божье. Но мерой моей личной жертвы ради Евангелия. Апостол Павел имел право в любой день своей жизни жениться, содержать свою семью от благовествования, обеспечить себе добрую старость в окружении детей и внуков, а также пышные похороны, если учитывать масштабы его служения. Это была его законная власть, которой он сознательно никогда не воспользовался. Потому на закате своих дней этот человек имел право сказать: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». Этот человек никогда не стыдился называть вещи своими именами. Он хорошо знал границу между своей и Божьей частью в общем деле благовестия и никогда этой границы не переступал. Он писал о себе: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их, имеет в виду апостолов, потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 мая. Наша тема сегодня – более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Апостол Павел описывает людей, живущих в последние времена. И он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Здесь не говорится, что они не будут любить Бога, но сказано, что удовольствие они будут любить больше, чем Бога. Что означает сластолюбивы? Греческое слово «филодонос». На греческом «филос» – «любить», «любовь». А от слова «донос» произошло слово «гедонизм». Позвольте мне прочитать, что означает слово «гедонизм».

0: Гедонизм – убеждение, концепция, что счастье является наивысшей целью жизни. Это зависимость и одержимость удовольствием. Удовольствие как образ жизни. Люди живут ради выходных, ради отпуска, ради того, что они могут получить. Они живут для себя без личного посвящения церкви, без посвящения достижению потерянных душ. Они одержимы собой и тем, что они хотят. Их главная цель – быть счастливыми. Фактически, апостол Павел использует слово «филос», чтобы сказать, они любят это, они живут ради этого, они зависимы от этого. И он говорит, что люди в конце времен, даже люди в церкви, будут любить счастье, личное удовлетворение больше, чем Бога. Может быть, они любят Бога, но их желания, направленные на себя и свое личное счастье, будут превосходить их любовь к Богу. Разве это не истина о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувство. Даже если смысл жизни низведен до алкоголя, человек не только мысли, человек не только воля.

и народ сведя в могилу. Человек не только слабость, человек не только сила. Со своей природой в споре и в гармонии согласия.

век неся чужое бремя, или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много, не подскажет осторожность. Человек – возможность Бога, человек – любви возможность.

подавай. Наследство мне мое отдай. Шальной свободе подавай.

в лохмотье он одет, и ноги сбиты в кровь. Один в холодной тишине. И рад бы, что поесть, да не подал никто. Кому есть дело до него? А где-то там вдали, за горизонтом синим, душистые поля, зеленые холмы. Стоит там дом большой, с цветущими садами. Стада его крупны, работники сыты. И реки там текут с кристальной водой. И аромат хлебов безудержно манит.

недостоин я тебя. Я согрешил пред небом и тобой. Сынок, любимый, встань, прошу тебя. Не оставлял ты мое сердце никогда.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 мая. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10-11 стихи. Иисус Христос говорит нам, что если мы соблюдаем Его заповеди, пребудем в Его любви. И тогда, чего не попросим, сбудется, и мы действительно сможем делать великие дела для Господа. Придя в мир, Христос поступал именно так, чтобы оставаться в любви Отца, иначе говоря, в сердце Отца. Он совершил волю Отца. Это похоже на жизнь людей, влюбленных друг в друга и посвященных один другому. Только речь здесь идет о взаимоотношениях между человеком и Богом. Жизнь ставит перед нами множество проблем, чтобы отдалить нас от этой любви, чтобы мы стали жить своей жизнью, просто верить в Иисуса Христа и руководствоваться своими чувствами. Однако Господь в Своем Слове показывает, что мы можем иметь совершенную радость только тогда, когда пребываем в любви Христа, а Он в нас. Сегодня мир полон ненависти. Давайте оставим ненависть и будем жить в любви Христовой. Помните, мы спасены для того, чтобы стать похожими на Христа. Пусть Божьи благословения пребудут с вами. Аминь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 мая. Время перемен. Мы же все непрерывно преображаемся в Его образ, возрастая в величии и переходя от славы к еще большей славе, поскольку это приходит от Господа, который есть Дух. Второе послание Коринфянам 3:18. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих учит, что перемены, которые хочет произвести в нас Бог, невозможны без действия Божьего Слова и Святого Духа в нашей жизни. Каждый, кто приходит ко Христу, должен меняться к лучшему. Вряд ли есть люди, которые хотят оставаться такими же, какими они были до принятия Христа. Мы можем измениться и хотим этого, но нам следует понимать, что мы не способны добиться этого своими силами. Нам нужно целиком и полностью положиться на силу Святого Духа. Он покажет нам, что именно необходимо изменить, а затем поможет нам это осуществить. Мы, будучи верующими, должны сотрудничать с Ним, но при этом помнить, что именно Он совершает все перемены внутри нас. Он неоднократно будет указывать нам на то, что следует изменить, поэтому нам нужно быть восприимчивыми к Его голосу и поддерживать все, что Он делает в нашем сердце, преобразуя нас от славы к славе. Когда Бог меняет что-то в нашей жизни, мы порой можем чувствовать духовный дискомфорт. Это признак того, что мы делаем что-то неугодное Богу. Каждый раз, когда Святой Дух хочет что-то изменить в нашем характере или поведении, мы должны подчиниться Ему и позволить осуществить задуманное. Скажите Ему: «Пусть исполнится Твоя воля, а не моя». Божье слово на сегодня. Положитесь на Святого Духа, который произведет все необходимые перемены в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христос.

Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: сохрани свежим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларусь. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что говорит Библия о домовых, привидениях, инопланетянах и других паранормальных явлениях? Что это? Плод человеческой фантазии или действительное проявление духовного мира?
1: Я думаю, что на ответ на этот вопрос будет, скорее всего, и одно, и другое. Иногда это плод человеческой фантазии, а иногда это проявление духовного мира. Священное Писание говорит нам, описывая реальность, оно говорит о нескольких субстанциях в духовной реальности. Но прежде всего оно говорит о Боге, о триедином Боге. Изучая Священное Писание, мы видим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это, конечно же, уникально, непостижимо. Ляет объяснить многие-многие вещи, такие как Божья любовь, которая от вечности, такие как единство в многообразии, такие как Божья святость, Божье милосердие и так далее. Многие вещи без Троицы не находят свои объяснения. Вот. Кроме Божественной Троицы, которая велика, непостижима и таинственна. Кроме того, есть еще мир ангелов. Ангелы тоже имеют различные субординации. Мы не видим подробного объяснения, но мы видим в Библии упоминания херувимов, серафимов. Мы видим упоминание тьмы тем, то есть это огромное количество ангельских армий, которые выполняют, дальше сказано, что ангелы – это служебные духи, которые выполняют волю Божию. Кроме того, мы видим в духовном мире различные демонические силы. Демонические силы, исходя из того, что мы видим в Писании, это определенная часть мира духов, которая в определенных обстоятельствах упала вместе с дьяволом. То есть, когда дьявол восстал против Бога, и когда он пал, когда он был в преисподнюю низвержен, вот тогда вместе с ним, мы не знаем, как это все происходит, Писание не объясняет, но мы знаем, что в некоторых местах можно судить, что третья часть ангелов вот стали этой армией дьявольской. Писание так и говорит, посмотрите в послании к Ефесянам, в 10 главе сказано, потому что наша брань, вернее, в 6 главе с 10 стиха, 12 вот я читаю, потому что наша брань не против плоти и крови, но против властей, начальств, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. То есть есть определенная градация разных духов злобы, то есть силы тьмы, у них есть тоже уровни начальства, власти, мироправителей тьмы века этого, духи злобы поднебесной. Вот. И поэтому дьявол, конечно же, активно действует и проявляет себя в самых разных ситуациях. Конечно же, чаще всего, когда люди говорят о дьявольщине, о бесах, о чертях, о домовых, о привидениях, о разного рода проявлениях дьявольской силы, то они чаще всего используют карикатурные представления того, что это такое. Они представляют

0: Удивляю то, что как-то люди придумали, нарисовали, люди делали это, исходя из своего представления о том, что значит силы тьмы, что значит бесенята или бесы. Или... И поэтому их рисуют страшными, с рогами, с вилами, со всякими устрашающими формами, которые только может человек придумать, вот, исходя из своих, своих собственных представлений о том, что такое силы тьмы и что такое плохо. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди ссылаются на привидения, на бесов, на домовых, на разные, или инопланетян, это, кстати, немножко другая категория, чаще всего, на мой взгляд, исходя из того, что я знаю, читаю и с кем мне приходилось соприкасаться, чаще всего это плод человеческого воображения. Вместе с тем, мы знаем точно, что дьявол может проявлять себя. Мы знаем целый ряд ситуаций, в которых дьявол является Христу в пустыне, и он имеет со Христом непосредственный разговор. Мы знаем другие ситуации, где дьявол искушает людей. Мы знаем ситуации, где бесы проявляют себя вот точно так же, как мы видим об этом, в этом предупреждении послания к Ефесянам. То есть, действительно, дьявол, он может, написано, принимать форму ангела света, значит, он может принимать разные формы, и вполне возможно, что он принимает формы и где-то конкретно действует, достигая своих целей. Но нужно сказать, что это чрезвычайно редкое явление, когда дьявол действует вот именно так, визуализирован. Чаще всего, намного чаще, дьявол действует, используя идеологию, используя свою лживую систему, в которой он ставит перед собой цель потихонечку, незаметно заманить человека в положение, в котором человек становится дьявольским рабом и даже не подозревает об этом. И вот это то, чего нужно намного больше опасаться, чем всяких привидений, домовых и инопланетян.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседы о покаянии были сказаны в Антиохии святителем Иоанном Златоустом. Но в каком году и в каком порядке, неизвестно. Первая беседа, как видно из заглавия и самого начала

0: произнесена по возвращении святителя из села, куда он удалялся из Антиохии для поправления своего здоровья. Беседа первая. О покаянии по возвращении из села. Помнили ли львы о нас, когда мы в течение этого времени были в разлуке с вами? Я так никогда не мог забыть вас, но и оставив город, не оставил памяти о вас. Как любящие красоту телесную, куда бы ни пошли, везде носят с собою любимый образ, так и мы, возлюбив красоту вашей души, всегда носим с собою прекрасный образ вашего духа. И как живописцы, смешивая различные краски, делают изображения тел, так и мы, вашу ревность к собраниям, усердие к слушанию, благосклонность к проповеднику и все другие добрые дела, смешав, как бы различные краски добродетели, начертали образ вашей души и, поставив его перед очами ума, от созерцания его получали немалое утешение в разлуке с вами. И этим мы занимались постоянно, и когда сидели дома и вставали, и когда ходили и отдыхали, и когда входили и выходили, всегда представляли себе вашу любовь. И этим созерцанием услаждались мы не только днем, но и ночью. С нами тогда было то же, о чем сказал Соломон: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Потребность сна смыкала наши вежды, но сила любви вашей пробуждала от сна очи души моей. И часто казалось мне, будто я во сне беседую с вами. И в самом деле, душа обыкновенно ночью представляет то, о чем размышляет днем. Это же было тогда и с нами, и, не видя вас плотскими глазами, я видел вас очами любви, и, не бывши с вами телом, был с вами душою, а уши мои постоянно оглашались вашим воплем. И хотя болезнь телесная и побуждала меня оставаться в селе Доле и пользоваться целительным для плотского здоровья воздухом, но сила любви вашей не позволяла этого, напротив, вопияла и не переставала докучать до тех пор, пока не заставила меня встать еще раньше надлежащего времени и ваше сообщество поставить наравне и со здоровьем, и с наслаждением, и со всем, что только есть доброго. И мы, склонившись на ее убеждение, предпочли возвратиться с остатками болезни, чем, стараясь о совершенном исцелении от немощи телесной, опечаливать доле любовь вашу. Живя и там, я слышал ваши упреки. Частые письма доносили их до нас, и упрекающим я внимал не менее, чем хвалящим, потому что упреки те были выражением души, умеющей любить. А вот почему я встал и поспешно пришел. А вот почему я никогда не мог выкинуть вас из своего ума. И что удивительного в том, что я, живя в селе и наслаждаясь свободою, помнил о вашей любви, когда Павел, обложенный узами, живя в темнице и видя бесчисленное множество грозивших ему опасностей, и в темнице, как бы среди луга, помнил о братьях и писал им так: «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 1, стих 7. Снаружи цепь от врагов, а внутри цепь любви к ученикам. Но наружная цепь выкована из железа, а внутренняя составлена из любви. Ту часто он и снимал, а этой никогда не разрывал. Напротив, как жены, испытавшие болезни рождения и сделавшиеся матерями, всегда привязаны бывают к своим детям, где бы они ни были, так или еще гораздо крепче их, и Павел всегда привязан был к ученикам своим, и тем крепче, чем болезненнее духовное рождение плотского. В самом деле, и он был в муках рождения, и не однажды, но для одних и тех же дважды, и потому вопиял: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Послание апостола Павла к Галатам, глава 4, стих 19. Этого никогда не может испытать жена. Никогда не вытерпит она в другой раз те же муки рождения. А Павел вытерпел то, чего нельзя видеть в природе. Он снова зачал тех, которых уже раз родил, снова перенес для них жестокие муки рождения. Поэтому, желая пристыдить их, он и говорил: «Для которых я снова в муках, как бы, разумея, пощадите меня, никакой сын другой раз не подвергал матерного чрева мукам рождения, а вы заставляете меня терпеть это». Притом те болезни мучат одно мгновение и прекращаются, коль скоро дитя выйдет из утробы матерней, а эти не так, напротив, продолжаются даже по целым месяцам. Павел часто по целому году был в муках рождения и не мог родить зачатых им. Там труд плоти, а здесь болезни терзают не чрево, но поражают самую силу души. И чтобы увериться, что эти болезни духовного рождения тяжелее, подумай, какая мать решилась когда-либо пойти в гиенну за своих детей. А Павел не только решается пойти в гиенну, но и желает отлучен быть от Христа, только бы ему родить иудеев, для которых он всегда и непрерывно был в муках рождения. И так как это не сбывалось, то он с горестью говорил: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». И опять: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Что блаженнее той утробы, которая могла рождать таких детей, кои способны иметь в себе Христа? Что плодоноснее той, которая родила всю вселенную? Что сильнее той, которая родившихся и возросших недоносков могла снова зачать и преобразовать? Это в естественных родах невозможно. Но почему Павел не сказал: «Дети мои, которых рождаю, но для которых я снова в муках рождения», хотя в другом месте говорит о себе, что он рождает? «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», потому что там он хотел показать только сродство, а здесь старался выставить и труд. Как же он называет чадами тех, которые еще не родились? Если он болезную, значит, еще не родил. Как же называет чадами? «Дабы ты знал, что он терпит уже не первые муки рождения, и этого довольно было, чтобы пристыдить галатов. Я, — говорит, — был уже раз отцом и перенес для вас, какие следовало муки рождения. И вы раз сделались уже чадами. Для чего же снова подвергаете меня вторичным мукам рождения? Для чего же снова терзаете меня болезнями?» В самом деле, падение верных причиняли ему не меньшую скорбь, чем грехи еще не уверовавших. Невыносимо тяжко было видеть, как верующие после участия в таких таинствах уклонялись в нечестие. Поэтому он весьма горько и жалобнее всякой жены плакал и говорил: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание апостола Павла к Галатам, Глава 4, стих 19. А это говорил он для того, чтобы в то же время и ободрить, и устрашить галатов. Показав, что Христос не изобразился в них, Павел поверг их в смущение и страх. А дав понять, что он может изобразиться, опять возбудил в них бодрость. Слова «доколе не изобразиться» показывают и то, что Христос еще не изобразился, и то, что Он может снова изобразиться. Если б это было невозможно, то Павел напрасно бы и говорил им: «доколе не изобразится в вас Христос», и обольщал бы их суетными надеждами.
1: Радио «Пилигрим», светлое радио.

Альфа и Омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: Вы слушаете Христианское радио. Яков Левин. Сеется семя. Богатство. При раскопках города Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

жизни бывают падения. Руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто...

Псалом 2. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение: ты сын мой, я родил тебя, любовью вечной возлюбя, тебе

0: небеса прославит алтари.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
3: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
2: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
3: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе. Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Глава первая. Весть из-за горы. Однажды ночью мы с моей женой Розой проезжали через Лос-Анджелес по пути домой. Весьма неожиданно у меня появилось желание съехать с главной автострады и проехать мимо дома, где жил когда-то мой дед Демос по приезде в Америку. После нашего 42-летнего супружества с Розой она привыкла к таким моим внезапным импульсам, и хотя уже был час ночи, она не сказала ни единого слова, когда я свернул с дороги и поехал в часть города, называемый Лос-Анджелес Флетс. Квадратный оштукатуренный дом под номером 919 на Бостонской улице был уже снесен. Мы посидели некоторое время в автомобиле, смотря вокруг на новые городские постройки, заменившие развалившиеся дома. Затем я повернул автомашину, и мы направились на автостраду. Мысли о моем дедушке путешествовали со мной в эту теплую калифорнийскую ночь. Я знал, почему я ночью свернул с дороги. Я это сделал благодаря пророчеству, которое мы с Розой слышали в начале этого вечера. Мы были на собрании коммерсантов полного Евангелия в городе Беверли-Хиллз, на котором кто-то предсказал, заверяя, что слова эти были от Бога, о грядущем великом преследовании христиан во всех частях света, включая Соединенные Штаты Америки. Что мы могли сказать о таком предсказании? Что сделали мои предки с такой вестью столетия тому назад? Такое же самое пророчество было дано тогда, и все, что было предсказано, исполнилось в жизни моего деда, моего отца и в моей жизни лишь потому, что мы серьезно отнеслись к нему. Был второй час ночи, когда я въехал во двор вдовный. Свет луны не располагал меня ко сну. Я обычно поздно иду спать, к неудовольствию Розы, поэтому она ушла спать. Я уже подвинул старое кресло ближе к окну в общей комнате, уселся в нем и в темноте позволил моим мыслям уйти в далекое прошлое. Я никогда не знал деда Демоса, так как он умер до моего рождения. Но я сотни раз слышал рассказы о нем. Я знал каждую деталь в этих рассказах. И теперь, смотря на апельсиновый сад, залитый серебристым светом луны, мне казалось, что я вижу отдаленный расстоянием и временем другой край. Для армянина не составляет трудности увлекаться мечтами. Мы – ветхозаветный народ. Для нас прошлое и настоящее очень сильно переплетено в нашем мышлении, и то, что случилось столетие или тысячелетие тому назад, для нас так реально, как бы случившееся сегодня. Я так часто слышал описание маленькой деревни Каракала, что для меня не составляло трудности мысленно видеть ее, расположенную на скалистом подножии горы Арарат. На этой горе, как сказано в Библии, остановился ковчег Ноя. В моих мыслях я видел каменные постройки, хлев, навесы и однокомнатный домик, где жил мой дед Демос. В этом домике родились 5 дочерей деда, но у него не было ни единого сына, что считалось у армян, как и у израильтян, бесславием. Я представляю себе, как дедушка шел в молитвенный дом со своими 5 дочерями. Хотя большинство армян по вероисповеданию православные, дедушка, как и многие другие в Каракала, были пресвитерианами. Я мысленно вижу его, идущего вдоль по улице к молитвенному дому в это особое воскресенье, с высоко поднятой головой, несмотря на внутренние переживания. Меня удивляет, что дед, даже нуждаясь в этой необыкновенной вести, не скоро принял ее, хотя она просачивалась к нам через горы около 50 лет. Весть эта была принесена русскими. Дедушка любил русских, но он был слишком уравновешенным, чтобы поверить в рассказы о чудесах. Наконец, русские приехали караваном крытых возов. Они были одеты, подобно нашим людям, в длинные рубахи с высокими воротниками, опоясанные поясками с кисточками, женатые мужчины с бородами. Армяне не имели трудностей в общении с русскими, так как большинство наших людей говорили по-русски. Наши армяне слушали рассказы русских об излиянии Святого Духа, как говорили русские, на сотни тысяч православных русских людей. Русские приехали с подарками, с дарами Духа, которыми они хотели поделиться. Я слышу моих дедушку и бабушку, беседующих между собой до поздней ночи после одного из таких посещений. Я допускаю, что, наверное, дедушка сказал, что все, о чем говорили русские, они говорили по Писанию. Я имею в виду исцеление, которое в Библии, а также и языки, и пророчества.
Лишь одна трудность в том, что не по-армянски, что было бы доказательством подлинности. Верное, практическое. А бабушка всегда с тяжелым сердцем могла ответить: «Ты сам знаешь, что если говоришь о пророчестве и исцелении, значит, говоришь о чудесах». «Да, а если бы мы таким образом получили Святого Духа, думаешь, что мы могли бы просить чудо?» «Ты намекаешь на то, чтобы попросить сына?» И бабушка, возможно, заплакала. И я определенно знаю, что в одно ясное майское утро 1891 года бабушка плакала.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии два гостя. Это Дима Накул и Настя Братикова. Привет, друзья!
3: Привет!
2: Вот, это одни из тех людей, которые организовывали молодежную христианскую межконфессиональную конференцию «Высота-2026», были в команде, и которые могут нам сегодня рассказать о внутренней кухне этого проекта и о всем интересном, что там происходило. Кстати, друзья, вот те, кто смотрит нас по прямой трансляции, может быть, заметили, что сегодня у нас какой-то необычный фон. Это потому, что мы переехали в новое помещение, чему мы очень рады и с чем нас можно поздравить в чате. Вот, ну давайте перейдем к нашей теме. Тема высоты. Она звучала так: «Что сказал Иисус?» Правильно?
3: Да.
2: Очень цепляющая фраза, на самом деле. И мне, кстати, сегодня интересно разобраться, что же Иисус сказал на высоте. Поэтому мы так и назвали эфир. Ну, ребят, расскажите, а чем вы лично занимались? То есть какое у вас было служение на высоте?
4: Я на высоте была координатором нескольких отделов. Там душепопечение, прославление, организационные команды. И служила в самой организационной команде. Мы продумывали программу, вечерние мероприятия, там большой интерактив. Помогали во время там семинаров все координировать.
2: То есть твоя задача состояла в том, чтобы связывать вместе все отделы, которые работали...
4: Ну, не все, у нас было три координатора, Рома, Марина и я, и вот у нас у каждого были какие-то отделы, и мы втроем могли вот так собраться и что-то решить срочно, что нужно.
2: Ну, то есть ты, в принципе, вот так вот, вот как могла просмотреть все процессы, которые происходили во время конференции, оно все как будто к тебе стекалось?
4: Ну...
2: Можно сказать и так.
4: Я один из этих людей, да.
2: Дима, ты?
3: Я помощник нашего лидера, и все нештатные ситуации или вопросы, они могли прийти ко мне, я помогал их решать.
2: Подожди, то есть ты такой консультант по чрезвычайным ситуациям?
3: По большей части, да.
2: А что за чрезвычайные ситуации могли произойти, вот, к примеру?
3: Ну, один раз ко мне подошли и сказали, что у нас на улицу вынесли дверь.
2: В смысле, вынесли, прям взяли, сняли с петель и вынесли?
3: Ну, она отлетела полностью, и вот надо было быстро вечером что-то решать, потому что надо было закрывать зал, и чтобы туда никто не попал, и вот решили, все хорошо.
2: Очень интересно, как это произошло. Ну ладно. Хорошо, расскажите, вот какой формат и цель у конференции были в этом году? То есть главная мысль этого года, как она звучала и как она перекликалась с общей концепцией всех конференций «Высота», которые проходили до этого? Это же один большой проект, каждый год одно и то же название, одно и то же понимание, но разные темы. Mm-hmm. Вот как это сегодня было, как это было в этом году?
3: Мы подходили к этой высоте с такой идеей, что у нас весь год вообще в молодежном служении, я христианин, был год с лозунгом «Прорыв». И мы каждый месяц-полтора разбирали какую-то сферу жизни, где мы хотим, чтобы Бог произвел свой прорыв. В общении с Духом Святым, в чтении Библии, в отношениях с близкими. И вот мы шли вот так. И когда мы думали, о чем мы хотим говорить на высоте, мы поняли, что мы хотим услышать, что же сказал Иисус вот каждому из нас и в этих сферах. И на самой конференции у нас собрания были на тему вот, как бы вот этих областей жизни, отношений, там,
2: отношения,
3: о Духе Святом. Там.
2: Дух Святой. Что еще?
4: С родителями отношения затрагивали тоже.
2: Это каждая неделя была новая тема?
4: Нет. На молодежном служении каждый месяц вначале мы шли, у нас была новая тема, потом чуть-чуть это сдвинулось, но в целом, да, 3-4 собрания была одна тема.
2: То а есть... высота это было подведение итогов такое?
4: Да.
3: Да.
2: Очень интересно, а как вам лично отзывалось это? Вы же тоже проходили весь этот год с этими темами и наверняка тоже сами получали какие-то ответы?
3: Да, очень хорошо отзывалось. Каждый получил свои откровения. В этом году вообще особо какое-то было такое присутствие Духа Святого, именно была большая жажда у самих ребят, команды особая. Все говорят о том, что сама команда как будто больше получила, чем ребята, которые приехали, потому что все понимали, что конференция получилась вообще не благодаря нам. Потому что у нас был такой сложный подход. В этом году мы довольно-таки поздно как-то так собрались. У нас тяжело было в команде именно что-то начать.
2: В отношениях?
3: Нет, ну такое, тяжело было начать что-то. Была какая-то усталость, какое-то где-то, может, недопонимание или еще что-то. Но вот не было внутреннего ресурса, сил. И Бог просто показал, что есть наше человеческое, и мы можем что-то тащить на себе, а может сделать, как он может. И все увидели вот это вот вообще разницу, громадную разницу.
2: Вы не ожидали, что получится так, как получилось?
4: Да.
2: Вы ожидали худших результатов?
4: Мы, конечно, надеялись, что все пройдет хорошо. Реально, по-человечески, из-за того, что очень поздно начали подготовку. Реально ощущение, что все в последний момент. Ощущение, что не все продумали. Вот ты едешь туда, и ты такой, понимаешь, что... Ну, у нас, например, большой интерактив. У нас на высоте мы понимаем, что у нас там из 5 или 6 этапов 3 слетает. И мы их заново там все придумываем.
2: А что такое большой интерактив? Для зрителей, которые не участвовали...
4: Игра такая.
3: Entertainment.
4: Да. Есть в начале собрания обычно на молодежках мы их проводили. Такая ломка льда некая. Uh-huh. И тут мы, чтобы отойти от такой какой-то лагерной системы, мы выносили вот этот большой интерактив. Все равно это классно, это весело. В отдельное мероприятие после собрания у нас было вечернего.
2: А как это выглядело? То есть это какой-то квест был? Или это в зале проходило, люди общались друг с другом?
4: Были этапы. Был отбор на интерактив, ребята должны были найти ведущих, они там были в одном из помещений, кто-то до первого прибежал, тот участвовал, и потом у них были всякие этапы на знание Библии, там просто смотать шарик, ленточку, и вот такое вот отсеивание, и был главный приз — чемодан.
2: Чемодан?
4: Да, с мерчом эксклюзивным.
2: А, с мерчом. Да. Блин, ну круто вообще, на самом деле. А что у вас за сложности возникли?
4: Ну, получилось, что где-то не доехал инвентарь, где-то человек, который должен был что-то сделать, получается, что у него не получается приехать, и вот как бы мы все заново начинаем делать, мы начинаем резать пенопласт, он весь сыпется, ну, как бы такое, что ты вроде не думал об этом. А эти мелочи, все равно много проблем из них вытекает потом, и реально чудом потом проходит это все.
2: То есть подготовка как будто бы была не такой хорошей, но в итоге оно все каким-то чудесным образом складывалось.
4: Да.
2: Вот это... У нас на театральном служении часто так бывает.
4: Благодать.
2: Хорошо, вот вы говорили, что атмосфера была такая немножко напряженная. А как вы достигаете, в принципе, общего видения с командой? То есть это молитвы, планерки, может, кому-то какое-то откровение приходит о том, как сделать, какую тему поднять, как видение... сформулировать?
4: Ну, видение мы на лидерской планерке обсуждали. Мы сначала пришли к теме прорыва, но потом из-за того, что у нас не только же Краснодарская церковь едет на высоту, но и край.
2: Они же не участвовали
4: да,
2: в этом.
4: Они не проходили с нами весь этот год. И вот мы перешли к тому, что чтобы получить прорыв, нужно следовать тому, что сказал нам Иисус Христос. И вот так мы и получили как бы, ну, общими размышлениями эту тему. А Женя, лидер, как бы повел нас в этом. Вот. И на высоте, на самом деле, очень сильно много кто получил реально встречу с Духом Святым, потому что у меня у самой было откровение, что сказал Иисус. Он нам сказал, что нам оставляет Духа Святого, и что Он здесь с нами, и Он в нас вовек. И вот это прям сильно чувствовалось, прорыв в этом плане, потому что вот на подготовке много что не учитывалось, потому что ребята каждый там сражается со своими какими-то испытаниями, в своих мыслях, своими силами двигается. И вот реально нет вот этого вот полного доверия Богу, и ты начинаешь просто как танк, сам прёшь на каких-то своих силах, и ты, понятное дело, не можешь все предусмотреть. Ну, так оно и получилось, что Господь, Он все видит, и вот много, знаешь... Даже перед большим интерактивом я стою, и я вот просто, у меня приходит осознание, там были такие микрофоны в зал. Я стою, и у меня вот так отщелкивает, что их нужно убрать. И я начинаю настаивать на том, чтобы их убрали. Сама не знаю почему, там у нас шарики, ленточки, я думаю, мало ли что-то заденется. Видите, наш лидер говорит, ну типа вот мы сматываем, ничего не, ну, никому не мешает. А я просто стою и такая, их надо просто убрать. Вот я не знаю, что вы мне сейчас говорите, их нужно убирать. Приходит Маша, она там отвечала за эти микрофоны, за звук. Я говорю, Маш, их нужно убирать, можно их отодвинуть, мы можем ничего не отключать, просто давайте их отодвинем куда-нибудь. У меня нет мира в сердце, что они тут стоят. Там как бы сцена, они вот внизу. Она такая, сейчас я Сидорову позвоню, Илюхе. Она говорит, ничего убирать нельзя. Я говорю, пусть Илья идет сюда, смотрит, у нас там шарики прям в зал. Я говорю, смотрит, я говорю, он придет, он сейчас сам скажет, все убрать. Все убрали, и потом проблема...
2: Он пришел, посмотрел,
4: да,
2: все убрали?
4: Да, их убрали, прям отключили. И потом, когда начался большой интерактив, и я вот так, я была за сценой, там с инвентарем помогала, я вот так выглядываю, как ребята... Ну, их вызывают на сцену, и они выбегают, и они запрыгивают на эту сцену. И я понимаю, что если бы там стояли эти микрофоны, просто не дай бог. Спасибо, что реально Господь даже в этом. Он такой, уберите, уберите. Я, ну, сама обычно на эту аппаратуру как бы, ну...
2: Вообще не смотришь?
4: Ну, нет. Я понимаю, конечно, там ни воду, ничего нельзя на сцену, но ты как бы не особо переживаешь, но вроде все стоит и стоит. А тут такое, типа, убираем.
2: А есть вообще в этом какой-то особый, как-то говорится, вайб в том, что вы готовите, получается, на ходу? Это такая напряженная гонка получается. В таком быстром темпе очень часто какие-то мысли интересные приходят, фишки какие-то, знаете, которые вы раньше не замечали. У вас было такое, что идет подготовка, и вы на какой-то вот такой скорости, о, давайте вот это, давайте вот это. Фишки какие-то интересные были у вас на этой высоте?
4: Честно, когда мы на скорости что-то начинаем менять, особенно если в программе, это обычно заканчивается плохо. Понятное дело, мы как бы вот, если безысходно, что у нас как бы вот этап слетает, нам нужно что-то придумать. Мы это делаем. И, ну, слава богу, проходит все хорошо. А бывает такое, что мы вроде все придумали, все хорошо, и в последний момент кто-то начинает что-то менять. Обычно это все заканчивается плохо. И обычно мы прям садились на планерке и такие прям проговаривали, что мы ничего не меняем в последний момент, если уже прописана программа, все, как бы, если это не требует того, и это просто, знаешь, типа, тебя озарило, так будет лучше. Нет, обычно так лучше не бывает, мы это прям проходили.
3: Да, я хочу уточнить момент по подготовке, не то, чтобы у нас там ничего не было готово у всех.
4: Нет, как бы, ощущение было, что много, что не готово.
3: Да, потому что, наоборот, как бы видно было, что команда сработала, люди сделали очень много. Оно вроде все было, ну, как бы классно у нас, и достигая есть точка всегда, ну, локация.
2: Это евангелизационная локация, да?
3: Да, да. Они прям масштабненько подошли и много подготовили, и у нас там и украшения классные, фотозона была, и вот программная часть, ну, и прославление, и сцена, оно все было сделано, просто было понимание какое-то внутри, что, ну, вот это вот, наверное, жажда, что вот Дух Святой, сойди на это. Потому что как будто нам уже недостаточно видеть, что мы сделали красиво или там удобно. Мы не хотим, как бы, наша цель итоговая, она в другом. Мы хотим вот, чтобы Дух Святой пришел и коснулся каждого, чтобы что-то поменялось в жизни, и ты как будто понимаешь, что ты вроде что-то делаешь, но ощущение... пока Дух Святой... Вообще ты сосуд, да, собираешь и ждешь, пока Дух Святой этот сосуд наполнит. И вот он там его наполнил, и такое вот это вот...
4: Реально понимание, что без него, ну, это смысла все не имеет. Вся эта программа, и вот... У многих была жажда по Духу Святому, прям реально, я сама начинала читать книгу Деяний, перечитывать, Господь, да кто такой Дух Святой? Ну, я хочу уже узнать, я хочу эту полноту. И я знала, но потом, как оказалось, я заглушила его голос у себя, как бы, и перестала, ну, понимать, потеряла эту полноту.
2: Где, то есть получается, что пытаясь сделать все идеально, мы иногда, сами того не понимая, можем заглушать голос Духа Святого. Бог такой, да я проведу, а мы такие, да не, не надо, я тут сейчас все подготовлю, все настрою, все будет во. Вот у вас такое было? Что вы идеально все подготовили?
3: Да,
2: а потом это как, все ушло не так.
3: Как вчера проповеди Виталий Сергеевич, ну, приходишь к работнику, работа стоит 1000 рублей. Если ты подсказываешь 2000 рублей, если смотришь, это так же здесь. Ну, как бы Дух Святой, как бы, если ты можешь ему подсказывать что-то, но может дороже это обойтись. Поэтому...
2: А это как-то повлияло на вашу команду?
4: Очень сильно. Мы собирались на планерку после, и вот мы начали делиться тем вообще, кто что переживал, тем, кто понял на высоте. И реально столько у всех откровений, столько, ну реально вот всего положительного команда пережила. Кто-то от проблем получил своих освобождения, кто-то, вот, как я говорю, реально с Духом Святым познакомился. Я вот сама один из тех людей, кто ехал на конференцию, у меня было два вопроса. Господь, кто такой Дух Святой? И когда я уже начну как бы слушать его и делать то, что он мне говорит? И какое у меня призвание?
2: Ты получила ответы?
4: Да. У меня получилось, что это было все взаимосвязано. Я спрашивала вот два этих вопроса, и когда на меня сошел Дух Святой, я прям физически это ощутила. Мы начали молиться за призвание, как раз Валера Ганджимян начал молиться за призвание.
2: Во время собрания было?
4: Да. И меня аж прибило к земле. Знаешь, я обычно на колени становлюсь сама, это мое желание, там, из благодарности молюсь. А тут меня просто от бессилия я упала на этот пол. И реально вот почувствовала, как Дух Святой сошел. И после этого мы молились за ребят. И меня всегда зовут молиться за ребят, потому что я тоже в лидерской команде, но я всегда такая, да я не готова, да кто-то пусть другой помолится, и все такое. А тут я реально понимаю, что, ну, не я молилась. Я даже не успевала как бы мыслями понять, о чем я молюсь, а я уже молюсь, говорю, провозглашаю. И это было такое, знаешь, другое ощущение. Это такое, а, Господь, а можно вот просто так? Как бы ты просто выходишь, и Дух Святой реально сам через тебя все делает, сам через тебя все говорит.
2: Это было что-то пророческое?
4: Пророческое.
2: Да, я имею в виду, это ощущалось, как что пророческое, знаешь, когда Дух Святой говорит через людей, он иногда говорит вещи, которые человек сам не знает. То есть ты думал о том, что это может быть что-то пророческое для людей, которым через тебя говорят?
4: Ну, мне сказали ребята, несколько человек, что они такие, просто Господь через тебя мне сейчас ответил на что-то. Не знаю, на что конкретно, потому что я помню, что я молилась, как никогда не молилась. И потом я, получается, когда я получила Духа Святого, он мне через, Господь через него и проговорил, что мне нужно делать.
2: Что он тебе
4: нужно
2: сказал?
4: Молиться реально за людей, что это реально мое призвание, что мне нужно молиться за команду, стоять в молитвенном проломе, знаешь, вот как прикрывать тыл команды. Я раньше думала об этом, но я всегда думала, что, ну, это кто-то там, Анна-Мария, Женя Павлов, это не... Ну,
2: какие-то супердуховные люди должны этим
4: да,
2: заниматься.
4: Какие-то супердуховные люди. А тут я реально понимаю, что вот как Моисей молился, и у меня всегда, вот когда он на горе был, и Ор и Аарон, поддерживали ему руки. И у меня всегда было ощущение, что Моисей как лидер должен быть с народом. Ну я такая, да, классно молитва, но можно же помолиться вначале и идти сражаться со всеми. Почему он там? Всегда вот такой вопрос был, у меня не было ответа. А тут я понимаю, что реально молитва намного важнее и намного больше сил имеет. Вот реально сила молитвы и сила Святого Духа вот открылись мне на этой конференции, и это меня аж, знаешь, трепетно так очень сильно.
2: А тебе теперь легче идти дальше по своей жизни, понимая, какое у тебя призвание?
4: Да. Я сильно... Я, знаешь, есть типы личности, вот, тигр, муравей, слон, обезьяна, и я муравей, и мне сильно не хватало вот этой вот четкости, Господь, да что я должна делать? Я вроде все делаю, вроде ничего, и мне вот этого вот реально четкости этой не хватало. И ребята спрашивают, ты устала, да, на конференции? Там как бы я такая, да нет, я готова еще одну такую же провести. И реально вот не от того, что я такая, что много сил, а просто потому что уже не своими силами пру, так сказать, знаешь.
3: Да, бывает, мы что-то делаем и своей душевностью пытаемся заполнить то пространство, то как бы отношение с людьми, больше душевности. Оно как бы есть ему свое, но как бы только дух может произвести что-то, перемену в жизни человека. И дух меняет, да, дух, который Бог нам дает. Единственное, как бы можно много-много служить, что-то пытаться себя там выставить, вот свое умение, но если Бог не приходит Духом Своим Святым и не меняет, то оно все такое, ну, бессмысленное.
2: Дима, у тебя такое было, чтобы ты пытался делать что-то своими силами, ну, вот, по своим душевным силам, но в какой-то момент понимал, что ты занимаешь не то место, или, как сказать, занимаешь место Духа Святого вот этим вот душевным?
3: Конечно, конечно, я думаю, каждый проходит как бы момент обучения, понимания. Не знаю, у меня первое, что пришло на голову, в голову, такой пример у меня в жизни, я помню, еще того, как Женя стал лидером, я как бы уже года три, наверное, ходил на молодежное служение. Я, в принципе, как бы начал ходить на молодежку, сразу уже служить приходил. Я как участник не приходил.
2: В группе прославления, получается?
3: Нет, тогда только начиналось служение «Я христианин». Его Виталий Сергеевич еще был лидером молодежного служения. И как он это начинал служение, он меня привлек, как бы с ним двигаться. Вот. Потом Паша стал у нас лидером. А потом уже Женя. И еще с Пашей я помню, что года три вот я приходил, служил, и я немного уходил, часто я уходил с чувством еще большего какого-то давления, переживания, чем приходил.
2: Со служения ты уходил с такими эмоциями?
3: Да, да. У меня было какое-то больше какой-то депрессии, какого-то состояния уныния. Ну, не всегда, но бывало довольно-таки часто. Пока я просто в один момент не осознал, что я прихожу сюда не того, чтобы получить, а того, чтобы подать. Я пришел сюда служить. И как я только понял, что я пришел сюда отдавать, и не ждать, что ко мне там подойдут, там что-то мне дадут, как бы какое-то вот там общение, какое-то что-то. Потому что изначально я-то пришел служить, начало меняться отношение. Я начал больше молиться за молодежь, провозглашать, больше уверенностью, твердостью. Я как бы, представление о служении начало меняться, как только вот это осознание пришло, что я пришел сюда отдавать, а не получать.
2: Что с твоей депрессией случилось?
3: Ну, именно в том состоянии, оно как бы, основания для нее рухнули. Потому что я-то ждал что-то получить и не получал. Я приходил, например, и как служитель, и ждал, что мне как-то что-то помогут на данном месте, мне как-то там поддержат или еще что-то. Это нормальное как бы желание, но есть как будто я поймал, что в данном месте, в данное время я пришел сюда как, ну, сражаться, как воин духовный, или служить там, или еще что-то. И я не выполняю свою функцию. И Бог и через меня не может действовать, потому что мое сердце, оно направлено на другое. Оно сердце как бы хочет другого. А когда я понял, что я должен как бы по-другому сейчас относиться, я могу просить о помощи, это нормально. Но у нас есть команда, у нас есть друзья, там время, всему как бы свое время. И вот в данном месте, в служении, как бы нужно понимать, что мы приходим сюда отдавать. И как раз, когда мы чем больше отдаем, тем больше мы сами получаем. В этом такая удивительная рука, замысел Бога, что чем больше мы от себя, вот сравнивается это как с водой. Как бы, когда Бог нас наполняет, как вода, сосуд, если эта вода будет стоять, она будет тухнуть. А если вода будет протекать, то вода будет всегда живая, чистая, ты сам будешь как бы напитываться.
2: То есть мало найти свое призвание, свое служение, нужно еще иметь правильное отношение к нему?
3: Ну, нужно делиться им, нужно отдавать то, что Бог дает. Угу. Нельзя держать в себе. Все, что тебе дает Дух Святой, Он хочет, чтобы мы им делились. Поэтому у нас есть, Бог создал церковь. Не только для того, чтобы старшие служители нам служили словом, или прославление для нас помогло нам войти в его присутствие через поклонение. Мы можем просто общаться вот так друг с другом и делиться, что Бог сделал в твоей жизни сегодня, вчера. И это и есть, мы провозглашаем его славу. Мы вчера об этом говорили, что наш лидер Женя подчеркнул, что это как еще одна благодарность, выражение благодарности Богу за то, что Он сделал. Когда мы просто делимся тем, что Бог нам дал, от простого земного до какого-то откровения.
2: У У меня вопрос там дальше по списку был. Как вы тратите столько сил на служение и не устаете от него? И вот, наверное, ты на этот вопрос ответил. Как можно столько много отдавать, а ты получаешь, получается, даже больше, чем ты отдаешь?
3: Да, такое, не знаю, оно, когда я говорил пример про молодежное, это просто как бы такой явный был пример, но, наверное, я больше как бы как для себя переживал это еще и в «Царских охотников», когда мы служили, и вообще я, не знаю, я лично получаю вот этот кайф, можно сказать, от служения. Я понял, что чем больше ты отдаешь себя, вот в кодовый знак, там мы ездим, ребятами служим, когда там действительно много сил тратит. Наверное, самое большое, когда ты отдаешь силы, это в кодовый знак.
2: А почему? Погодите, я думала, что служители, а в кодовом знаке? Ты же как служитель ездил. Mm-hmm. Все, что они делают, это сидят там, не знаю, гоняют всех палкой, заставляют ямы копать, шины таскать по полю, и по тентам сидят там, коктейльчики попивают. Когда а ты, ребята пашут.
3: Когда ты на команде, у тебя на самом деле такой довольно-таки плотный режим. Там подъем в 6 утра, молитва, потом с ребятами, вся программа, зарядки, все. Я, ну, сейчас не о высоте, да, чуть-чуть, но я к моменту отдачи. И я как бы, ты идешь рядом с такими же ребятами, которые также стоят на командах.

0: Помните, да? Помните историю о прокаженном, который не знал даже, как Господь, ну, если хочешь, исцелись. И Бог, Иисус говорит, да, я хочу. Сам Иисус хочет встречи с нами, сам Иисус хочет поговорить с нами, сам Иисус хочет найти нас, что-то дать нам. Не мы его ищем и не можем найти, хотим там найти, не знаю. Сам Иисус, он хочет живого общения с нами, он хочет близкого общения. И если мы даем ему эту возможность, как бы это все зависит от нас, но нужно дать ему, потому что он никого насильно никогда не заставит. Он... Вот так. Я понимаю.
1: Друзья, мы уходим на небольшую паузу и вскоре к вам вернемся. Сейчас давайте послушаем новость.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Дима Накул и Настя Братикова. И говорим мы на тему прошедшей высоты. Тема звучит так, что было сказано на высоте. И мне бы хотелось немножко затронуть тему о том, как вообще конференция проводится и что самое важное. То есть, смотрите, вот у нас проводится христианская молодежная конференция. В какие точки важнее всего бить? То есть, что должно быть подготовлено с максимальной щепетильностью, чтобы все прошло хорошо? Что вот самое главное? Ну, я могу предположение сделать, и вы скажете, так это или нет. Мне кажется, что нужно лучше всего готовить прославление и еду. Вот у меня такая теория. Ваши варианты?
3: У меня сразу в голове тоже прославление появилось, что, ну, это реально тот момент, когда человек уже тет-а-тет стоит с Богом, поклоняется, что-то ему рассказывает. И все-таки второе у меня была не еда, а тайминг. Если есть тайминг, тогда ты сам можешь быть в поклонении, и тебе не нужно срываться и бежать куда-то кого-то там подгонять или еще что-то. Когда есть тайминг, тогда и команда может быть в этом присутствии.
1: То есть это все упрощает для вас?
3: Конечно, да.
1: Дима, для тебя?
0: Есть вещи, да, которые могут остаться на высоте, вот такой вопрос звучал, и которые можно поменять. Поменять можно программу, но должно остаться вот это, как бы, трепет перед тем, что мы делаем. Должно остаться жажда поиска, всегда встречи, всегда вот этого восхождения на высоту, вот этой жажды, желания увидеть вот эту красоту лично для меня, вот увидеть то, что сделает Господь. И, естественно, само слово, которое есть там, проповеди, общение вот это, которое есть у нас, сильное служение, душепопечение, которое проходит. В общем, для меня больше вот самое важное вот дать возможности Духу Святому работать с нами.
1: А как это сделать?
0: Просто дать инструменты, дать возможности, так, ну, в программе. Мы могли бы не делать точку достигая, к примеру, где ребята могут общаться и выходить на какие-то темы, которые позволят им открыть себя, чтобы Дух Святой с ними работал. Мы могли бы этого не делать, но мы хотим это делать, понимаем, что это инструмент. Там, у нас есть вот это душепопечение, мы зовем служителей, которые общаются с ребятами на более глубокие темы, которые, как бы, имеют, как бы, они взрослые служители, которые больше понимают, опыта имеют и могут послужить людям. И мы хотим больше вот такого, чтобы человек приехал туда не просто переключился от города, отдохнул, это, как бы, классно, но, ну, просто побыть, как бы, потусить, оно, как бы, для меня лично не имеет ценности. Такого. Я хотел бы, чтобы высота, она всегда была местом вот этой встречи с Господом. Вот, и никогда вот это направление, вот этот вектор, он никогда не поменялся.
1: А можно ли как-то скорректировать цели, с которыми молодежь едет на такие конференции? Потому что, насколько я поняла, не все ребята едут на высоту для того, чтобы там преисполниться Духом Святым. Кто-то едет просто для того, чтобы потусить. Вот ты говоришь, что вы больше времени закладываете на душепопечение, а есть ребята, которые такие, да зачем мне душепопечение, я там пойду лучше в волейбол поиграю, там, или мяч погоняю, там, или на мастер-класс хожу. Вот. Есть те, которые едут просто для того, чтобы на море искупаться. Вот. Как можно эту цель?

0: скорректировать?
1: Мы, естественно, формируя программу, мы, ну, как бы понимаем, что, ну, людям нужно и отдохнуть.
0: Ну, да,
1: нет такого, что мы только делаем какую-то духовную подпитку. У нас есть дух, душа и тело, которое должно и вкусно питаться. И слава богу за базу, которая действительно нас очень вкусно кормила. В этом тоже была такая очень приятная забота Бога о нас. Мы делаем программу, мы, у нас есть площадки спортивные, и как бы и сама программа построена дня так, что есть много свободного времени, где ребята могут и отдыхать, и на море, и все. Вот, просто есть то, что как бы целенаправленно идет, то, что как бы во главе стоит. Mm-hmm. Если сказать, ну, давайте завтра, ну, поменяется, например, место проведения. Это, например, будет в городе вообще, ну, к примеру. И не будет возможности ни на море пойти, ни спортивной площадке побегать, к примеру. Но мы понимаем, что мы не потеряем. У нас главное, оно останется. И мы будем дальше двигаться. Я больше про это.
0: Мне вот интересно, как выглядит день участника конференции, мы знаем, то есть это завтрак, там, утреннее собрание, может быть, там, море, мастер-классы, какие-то семинары, вечернее собрание, интерактив там какой-нибудь. А как выглядит день организатора с точки зрения служителя, как это будет?
2: Ну, начинается с планерки.
0: То есть вы встаете?
2: Завтрак, планерка.
0: Часов в 7, да?
1: Что? Ну, у нас не в этот раз только, да, у нас вечером была в этот раз планерка.
2: А, ну, у меня просто еще утренние были.
1: Разный режим.
2: Да. Да, у нас вечером была после собрания всего планерка. Но если с утра смотреть, то у нас утром были планерки. Ну, я именно за организационную команду ведущих команды. Потом все время в течение дня встречи, репетиции у ребят все время. Мы там с сестрой сходили 10 минут на море, я такая, все, у меня планерка, нам нужно там, мы готовим там «Доброй ночи, Вастан». Такая, да, а у меня чек, все, бежим. И это на самом деле, в этом есть своя прелесть, что ты реально, ты полностью погружен благодаря всем вот этим встречам в течение дня. То есть у нас не только есть там утреннее и вечернее собрание, а мы еще в течение дня с командой встречаемся там, что-то наперед на завтрашний день думаем, что-то на вечернее обговариваем. И ты все время думаешь, как сделать лучше, спрашиваешь у Бога, как, что еще сделать, чтобы было классно, и чтобы ребята встречались с тобой и узнавали тебя еще больше.
0: А тебе больше нравится быть организатором или участником?
2: Организатором. Я не могу быть участником. Даже когда на молодежке просто я прихожу, и мне не нужно ничего делать, я такая, так, что? Я так не могу. Ну, мне... Мне реально, я в какой-то момент поняла, что мне хочется, ну, реально хочется отдавать. И когда ты просто на молодежке, то тогда уже ты отдаешь общение, жертвы общения вот этого. Просто участником быть, ну, мне лично.
0: Скучно?
2: Да.
0: Дима, тебе?
1: Да, я давно уже перешагнул, ну. Немного есть такое, что у меня сейчас какой-то период начался, мне нравится наблюдать. Это так, немного как будто ничего не делаешь. Но я люблю сейчас, особенно на этой высоте, я, наверное, больше получил такого откровения, наблюдая за ребятами, которые, за их жизнью, как вот анализируешь, как ты их видел там 5 лет назад, там, и ты смотришь, что человек, который 3 года назад, в общем, вы молились о том, что он переживал, чтобы вообще уйти из церкви, а сейчас он стоит, поклоняется с улыбкой на лице, и ты понимаешь, как приятно видеть славу Бога в жизни человека. Это просто удовольствие неимоверное. Это... И ты славишь Бога за то, что он делает в жизни людей. И я вот, не знаю, для меня вот конференция, я вот очень... много видел этой славы, и поэтому, вот, не знаю, я так благодарен Господу.
0: Слушайте, а у нас параллельно с высотой проходит другая масштабная конференция молодежная. Угу. У вас нет какой-то ревности из-за того, что часть нашей молодежи утекает туда?
2: Нет.
0: Ну, пускайте по водам, вы их отпускаете.
2: Ну, у Бога же есть план для каждого. И если в этом году этому человеку нужно быть на «Мечтай», и он там хочет побыть с семьей, с друзьями, и все друзья его едут на мечтай. Да, слава Богу, если он и там переживет, там, знаешь, какое-то откровение и Бога. И неважно, где это произойдет, на мечтай или на высоте. Главное, какая цель у человека.
0: Ты согласен, да?
1: Да, я... Конечно, хотелось бы, ну, это, знаете, когда семья собирается, хочется видеть всю семью
0: всех
1: в сборе.
0: Ну да, ну да.
1: И как бы тут больше просто мы хотели бы их видеть у нас. Не то, что мы против, чтобы они ездили, а мы просто бы хотели, чтобы они были с нами. И мы, вот мы, бывает, покушаем вместе одну еду, и потом, вот как было вкусно там это мясо, и мы об этом даже говорим. Да, за столом, как мы вкусно поели. И также и духовная пища. Мы переживаем что-то вместе, и мы понимаем, мы, как бы каждое то, что Бог дает, оно всегда особое. И как классно, вот мы вот с Настей сидим, и мы понимаем, о чем мы говорим. Мы пережили вместе этого Духа Святого, особую какую-то вот, вот эту трапезу. И нам хотелось, чтобы видеть друг друга, чтобы мы вместе встречали взглядом, и мы что-то вот... вместе приятно пережили и понимали. И просто нам хотелось бы видеть как можно больше наших братьев, сестер, молодежи с края, вот всей Вифании, чтобы нам в одном духе вот этом, в понимании, в одном каком-то вот, в одной радости, в одном благословении двигаться. Конечно, у нас есть такое желание большое, чтобы мы вот как единая церковь как бы пережили что-то вместе, вот, особую какую-то. Конечно, Дух Святой, Он с каждым говорит, и не такое, что вот ты не поехал, ты ущемленный теперь, тебе Бог что-то не додал. Такого, это неправильно вообще, никогда не думайте об этом, потому что Бог, Он любит особо каждого, и Бог даст каждому, и нет такого, что вот не получил это откровение, просто это вот есть какое-то совместное, да, что-то общее, и мы должны ревновать, чтобы ездить на какие-то мероприятия, но именно как полноценный христианин, как человек духовный, ты получишь все, что тебе нужно, и Бог тебе даст. У Бога как бы свои планы, намерения. Вся мысль, которая нас как может угнетать, я вот понял, все, что нас гнетет, любая мысль, она... как бы такая, от лукавого, и по роду своему она принесет свой плод неправильный. Она как неправильная мысль, которая принесет какое-то ущемление, какой-то урон в будущем.
0: Поэтому... Погоди, но разве ревность о людях это... Что? Разве ревность о людях это гнилая мысль? Это же нормальное наше состояние. Я на 100% уверена, что у вас не хватает людей в служении. Во всех служениях всегда не хватает людей.
1: Не, я о другом вот. Говорю. Я говорю о мысли, которая нас ущемляет. Вот, я что-то не такой, я что-то не получил, я какой-то там неудачливый, еще что-то. Ну, я вообще так в эту сферу.
0: Я поняла. Что-то. Я просто подумала, что ты про о том, что ребята уходят, и как бы ревность, что они, как это сказать, тратят свои силы на что-то другое, несмотря на то, что вот здесь большая нужда горящая, и вы ее видите, как никто другой. Ну, не вызывает это какого-то возмущения, я не знаю?
1: Ну, команда наша, она с нами была.
2: Да.
1: У нас не было такого, что человек, который там отвечал за какую-то там часть там, программы.
0: Ну да, это понятно. Куда-то. А в общем, то есть, например, там вы ведете какой-то проект и видите, что молодежь из церкви, она утекает там, ну, предположим, у какого-то другого такой же проект, и они лучше пойдут туда, чем будут помогать своим. Нет у вас вот такого, типа, вот наши нас подставили, там ушли куда-то. Помогают не нам, хотя у нас вот нужда здесь своя есть. Есть же вот это понимание, что если ты в какой-то церкви, как это сказать, родился...
1: Там и пригодился.
0: Ты, да, там и пригодился, вот. Нужно в первую очередь как-то ближнему своему помогать.
1: У нас все классные. У нас, не знаю, я не помню такого момента, чтобы наши ребята... Ну, у нас кто в основном служит в других церквях, помогает? Это прославление приглашают, да, послужить. Может, медиа-команду. Не знаю, мне всегда радостно, что мы можем быть пользой для кого-то, помощью, что можем подставить плечо. Наоборот, просто мы составляем график, когда они знают, что есть приоритетность, как бы если наши проекты, они у нас служат, если есть возможность помочь, послужить, почему бы и нет.
0: Ну да, хорошо, я просто имела в виду в общем и целом, то есть когда вы видите, что на другую конференцию едут, хотя у нас тут своя есть, другие проекты, вот это. Ну ладно, хорошо, да, ты ответил на этот вопрос, в принципе. А у вас не было такой мысли, что у нас, в принципе, в церкви на самом деле достаточно людей, и всегда людей достаточно, просто они иногда не служат, то есть процент вовлечения в служение может быть небольшим.
2: Процент вот. Вовлечения зависит от чего?
0: Вот, и мне интересно, от чего он зависит,
2: от
0: почему?
2: От его духовного состояния, вот и все. Как бы ты вовлечен настолько, насколько в тебе сейчас есть сил, насколько тебе Господь дал. И вот, ну, я на своем примере даже, я понимаю, что вот прошел молодежный сезон, и я прихожу в тайную комнату и такая: Господь, ну я ничего не сделала. Я, ну, я не чувствую, что я принесла плод какой-то.
0: Где ты постоянно чего? В служении? Как ты можешь, говорить, что ты ничего не сделала?
2: Потому что я знаю, что я делала, и я знаю, что какой плод я приносила, и я понимаю, что этот молодежный сезон, я вот прихожу и такая: блин, ну отстой. Мне не нравится. От чего? От того, что мне нужно было в этот момент не столько служить, сколько выстроить отношения с Богом заново. Понимаешь? И реально вот я понимаю, что молодежь, она вовлечена настолько, насколько у них сейчас духовное состояние, ну, и духовное отношение с тайной комнатой, насколько
0: налажено. То есть нет смысла просто ходить и там призывать молодежь: идите служите, что вы сидите там, до того, что вам что не стыдно. Ну, то есть вот, это, вот эти вот призывы, они не работают, потому что если у человека нет внутри
2: призыв
0: этого,
2: работает,
0: то...
2: если человек готов, реально, если у него есть отношение с Богом.
0: Хорошо, но это если он готов, то он и сам пойдет. А если он не готов, то как же его подготовить? Как можно сделать так, чтобы больше молодежь служила? Я не говорю про вас, потому что вы очень много служите.
2: Помочь им выстроить отношения с Богом. Там вот собираться читать Библию. Только через это, ну, мне кажется. Только вот когда вы реально помогаете друг другу, когда вы поддерживаете друг друга, тогда и будет служение расти. Когда есть любовь между вами, тогда и человек почувствует, что он готов служить вместе с вами.
1: Можно я добавлю? Вот возьмем простой пример. Вот мы все живем в доме с родителями. И мы можем убрать на кухне, если нам скажет мама. И мы можем относиться, просто нам сказала мама, надо сделать. И мы можем, в принципе, сделать. Мы осознаем, что мы живем в доме, там мы должны слушаться. Это один тип отношений и, грубо говоря, один вариант, как мы можем сделать задачу, да, которая стоит, которую нужно сделать. А мы можем осознавать, что мы — это наш дом, и что мама — это наша мама, которую мы хотим проявлять свою любовь к ней, потому что она, ну, мы хотим это проявлять, потому что мы ее любим. И мы сделаем то же самое, но в долгую рассматривая момент, когда у нас есть отношения, мы можем делать это очень долго. А можем сделать один раз. Ну да, мы в данный момент это выполним. Но на сотый раз мы скажем: что-то мне надоело, что-то я не хочу. И вот как раз выстраивая отношения со Христом, я верю, что человек не сможет отзываться на тот призыв, который Бог будет посылать, потому что мы все призваны, как христиане, не просто увеличиваться в размере, как овца, которая растет и все, знаете, как бы получать больше и больше откровений, познаний. Нет, мы призваны отдавать. И как раз, чем больше ты получаешь, понимаешь, отдаешь, вот этот происходит естественный процесс. И никто из нас не меняется быстро. Я очень долго меняюсь, и я думаю, каждый может так же о себе сказать. И не надо ждать от людей такого же. Я думаю, что как раз служение людям, оно всегда в долгу. И ты сам, когда понимаешь, что шаг за шагом Бог что-то производит, потому что всегда это момент посвящения человека. Человек себя посвящает чуть больше, он готов понести на килограммчик больше в этом походе, чем в прошлом. Потому что он готов, говорит: давайте, я хочу попробовать больше. И человек начинает делать больше. Но это момент посвящения только от его личного решения. Бог никого никогда не заставляет что-то делать.
0: Мы не можем на этого человека вместо одного нового килограмма взвалить 10, а потом жаловаться, что он не может нести.
1: Ну, мы можем взвалить, да, но вот он сделает, а потом скажет: да, зачем оно мне надо, как бы, или я устал пройти этот год. А мы можем сказать: ну, мы можем по-другому подойти вообще к этому вопросу, вопросу отношений, лично с ним, отношений с Господом, помочь ему поменять свое отношение к тому, что мы делаем, потому что для Бога важны мы, а не наши дела.
0: А мне вот интересно, вы видите вот этот вот конфликт, который есть сейчас у ребят, у там зумеров, у поколения, после них это альфа, да, получается, вот этих вот, у которым там от 15 до 25, например, лет, в том плане, что сейчас же очень сильный голос, грубо говоря, мира, то есть они из соцсетей получают такие нарративы, ну, вы знаете, индивидуализм, и вот то, что мы говорим, что блажение отдавать, это в прямой конфликт вступает с тем, что говорится каждый день, постоянно вещается из всех рупоров, что нет, ты должен жить для себя, нет, ты должен за свою жизнь сделать вот это, ну, в общем, это настолько противоречит, и они постоянно потребляя вот этот вот контент из мира, не вступает ли у них вот этот вот какой-то диссонанс в голове, вот вы это видели в своем служении, что вы им служите, говорите что-то, а у них непонимание или несогласие, то есть...
1: Скажу только за себя, свое личное мнение. Мне кажется, что для Духа Святого нет преграды. И как бы вот эта какая-то стена, про которую ты говоришь, да, я так образно говоря, для Бога разницы нет, какая она. Интернетовещание против него, его голос... Этот интернет, он бессилен будет.
0: Да, но вот оно же, знаешь, как вода камень точит. То есть то, что они потребляют каждый день. Это что-то, что по капле ежедневно на них воздействует. А эти конференции, они раз в году. Церковные собрания раз в неделю, там, на 2 часа.
2: Но мы же не можем перекладывать на собрание или на конференцию всю ответственность. Вот как Виталий Сергеевич говорил, мы ответственны за то, что мы принимаем. И за то, что в нас ходит. И он, когда говорил проповедь, я такая, так, я сама задумалась. Я когда смотрю эти рилсы, я не контролирую. Ну, типа, я там, если что-то, конечно, вижу, я пролистываю. Но я не контролирую, оно само ко мне все приходит. И тут я такая, так, что-то я их уже смотреть не хочу. И это зависит от нашего. Мы должны дисциплинировать себя, мы должны читать слово, молиться. И тогда... мы будем лучше знать голос нашего пастыря. Тогда мы лучше будем отличать, что есть истина.
0: Ну, как научить человека, который привык к быстрому наслаждению через эти простые вещи, читать, например, Библию? Ее сложно читать после того, как ты ТикТоком насмотрелся. Практически невозможно заставить детей это делать. И, ну, они не будут просто... Вот ты упоминала несколько минут назад о том, что нужно с ними читать Библию. И я вот подумала, если у нас в церкви объявят, сделают такое объявление, что вот, друзья, у нас клуб читателей Библии будет, мы будем все вместе собираться и читать там Библию. Давайте, приходите, кто хотите. Тут даже никто из молодежи не придет. Туда
2: я
0: бабушки придут.
2: Там. У нас, мы проводим это на молодежках. Мы читаем вместе, садимся главу и обсуждаем ее прям. Я вот про это говорила тебе, когда... Ну, то есть мы буквально это проводим. И ребятам нравится. Потому что, знаешь, реально сложно читать Библию. И тут, когда вы вместе... в единстве кто-то что-то подмечает, и вы получаете какие-то откровения, так проще. Ну, не просто так нам дана церковь, и мы даны друг другу, понимаешь? И для меня в какой-то момент открылось, что реально я Слово Божье, я понимаю, что надо читать. Ну вот как ты говоришь, я главу прочитала, я уже все, я засыпаю, я уже ничего не понимаю, и я начала искать способы, как... Что мне делать? Я начала комментарии какие-то читать, смотреть какие-то разборы, там, обсуждать с сестрой. Мы там пробовали с родителями вместе.
0: Вот ты углубляешься,
2: да,
0: а люди не привыкли углубляться. Ну, то есть мы на домашке вот читаем, когда читали Библию, там у нас был разбор слова, каждую домашнюю церковь, и у нас молодежка, она такая домашняя, там все, там что-то около 20 лет ребята. И я вижу иногда, там подросток какой-нибудь читает Библию, главу, мы начинаем ее обсуждать, и я вижу, как у него мозговой процесс работает. То есть он такой, так, а что вот это значит? Так, вот здесь я не понял, вот здесь я не понял. И он такой думает, а потом в какой-то момент у него что-то перещелкивает, и он такой, я устал думать, я не понимаю, и я просто не буду с этим разбираться. То есть моментальное переключение внимания, все, он не будет искать информацию, не будет ничего углубляться, потому что вот эта привычка постоянно менять концентрацию, если что-то сложное, ты моментально переключаешься. Вот это вы видите в служении, что приходится с этим бороться, что у людей просто моментально летает концентрация во время проповедей, во время того же разбора Библии, что люди не привыкли как бы углубляться особо, и нужно учить их исследовать.
2: Да. Ну, учить нужно, я с этим согласна, но тут момент, наверное, тоже лично каждого. Вот реально Господь каждому в свое время открывает, что пора. Пора. У кого-то это произойдет раньше, у кого-то позже.
0: Красавица, проснись.
2: Да, ну, где-то родители тоже, они вносят какой-то вклад. И знаешь, ты с, я с родителями в детстве читала Библию, читала там детскую. Mm-hmm. Еще мы за столом садились тоже. Это было непросто. Мы вот так садимся всей семьей и начинаем читать главу. Вначале ты такой... Пап, пожалуйста, пусти, я сама почитаю. Понятное дело, я сама не почитаю. А потом, вот я сейчас уже понимаю, какое это благословение тогда, как я это не понимала, и как сейчас мне уже, когда я выросла, мне помогает, потому что я помню, как было тогда интересно читать с родителями, а Библия-то та же осталась. И я понимаю, что если я сейчас чуть-чуть проявлю желание, чуть-чуть скажу: Господь, ну открой, Господь, помолюсь, я хочу узнать Твою истину, Господь сходит на желание. Достаточно просто немного сердцем заревновать, и Господь наполнит, и Господь откроет, и тебе будет легче читать эту Библию. Ну и плоть, она не дремлет, поэтому все равно важна дисциплина. Ну, кому-то легко, кому-то... Вот я только дисциплиной себя научила, знаешь, привычку выработать. С утра садиться, читать Библию. С утра помолиться. Начать день с Богом. И это тоже... Ну, вот мне сейчас 23, мне это открылось сейчас. А что было до этого? Кому-то раньше это открывается, кому-то позже. Ну, у всех в свое время это происходит. И если сейчас этому поколению вот дан интернет, как такое противостояние, значит, ребята, которые родились сейчас, я верю в то, что им по силам справиться с этим, если они будут жаждать отношений с Богом, со Христом. В каждом поколении был противовес, которому поколение могло противостоять. Дано по силам всегда. И силы даются, вот что самое интересное.
1: Я не люблю как бы думать о том, что вот это поколение хуже, чем мы.
0: Не хуже, просто со своими особенностями.
1: Особенностями. Ну, я просто иногда анализирую, как мы исполняли, что мы творили, и какие истории были вокруг. И я такой: да иногда, ребята, вы классные, вы такие добрые, вы такие хорошие. Как бы, и действительно верю, да, что я говорил, что Дух Святой всегда найдет. И им будут силы, которые им помогут. Вопрос их личного поиска. Вот если они захотят, я верю, что Бог даст такие откровения, как раз как побеждать это, может, которые мы не понимаем. Потому что как бы Дух Святой хочет с каждым иметь общение, и Он, наоборот, даст, да, что то, что ему необходимо человеку вот в его жизни, в его ситуации, в его проблеме, в его переживании. И что для него нет никаких преград, сложностей. Он восстановит. Вот он Бог, который умеет, как ты говоришь, вода камень точит. Но Бог может взять, и Он сказал: во тьме даст свет. Он даст новую одежду, Он даст новую силу, Он даст тебе сердце вместо каменного плотяной. То бишь Он даст вопреки всему, Он даст что-то новое. И я верю, что Бог это просто даст. Я действительно, о чем Библия говорит это, да, в последнее время во многих охладеет любовь, но как раз еще больше благодати будет излито в мир. Еще больше какой-то от Бога будет что-то такого невероятного. Я думаю, мы как раз будем видеть это какую-то... И мы видим на конференции, знаешь, много свидетельств, где люди говорят: я уходил в мир, я как раз... Люди, которые выросли в христианских семьях, это молодые ребята, вот как раз в районе 20 лет, до 20, которые говорят: я уходил, и Бог пришел ко мне, Он оправдал меня, Он дал мне, я так рад, и я понимаю, что, ну, где Бог и где мир, как бы, в противостоянии, тут нет противостояния, тут если человек отзывается, Бог творит чудо, Бог делает это воскрешение. Поэтому просто верить и действительно, как Настя говорит, искать. Начать как бы искать именно сердцем. Не просто как бы, что надо. Я думаю, может и хорошо, что иногда... Просто мы хотелось бы, конечно, люди, которые выросли в христианстве, они все были духовно сильными людьми. Как бы, ну, априори, ну, вроде воспитание, вроде все, но есть вот это личное взаимоотношение, и они выстраиваются индивидуально. Мы не можем переложить свои отношения. Вот у меня хорошие mm-hmm. отношения с моим другом, я не могу их переложить на нового человека, который придет. Как бы я классно о нем не рассказывал, как бы я классно не говорил, какая хорошая Настя, и все. Но если этот человек лично не познакомится с ней, даже если Настя хочет с ним познакомиться, но если лично человек не будет выстраивать отношения, это их не будет. Ну, так же со Христом нашим. Ну, когда человек не начнет лично жаждать, а это выбор каждого человека, каждого поколения. Но хочется подметить, что каждый человек, каждое поколение очень сильно важно. Я не знаю, отвлекусь, может быть, но у меня было такое откровение по поводу поколений. Вот сколько вот 2000 лет, да, прошло от Христа, и у нас поколение это сколько? В среднем там 25 что-то лет идет поколение. И можем просто арифметикой посчитать, сколько поколений было от Христа до нас. И это, ну, не миллионы, это не тысячи, это до сотни.
0: До сотни?
1: Ну, вот 25 лет — это поколение, вот 4 поколения — это век, 100, да, 100 угу. лет. И мы можем посчитать, сколько там поколений, ну, там с грубыми можно сказать, там, ну, 200, я не знаю, но это максимум. И ты понимаешь, что насколько каждое поколение важно для Христа, именно... Сколько посвященных молодежи людей твоего возраста в данном вот Краснодаре живущих или в поселке, вот ты живешь в поселке, сколько молодых людей живут, и они посвящены Господу, и они могут на нам пространстве местности благословлять ребят вокруг, быть, ты учишься в школе, сколько вот христианинов в твоей школе, и сколько вот в твоем поколении, это зачастую на пальцах пересчитать одной руки. Ты учишься, бывает один в школе христианин. И для Бога важно, чтобы те ребята, которые вокруг тебя, ты мог просто что-то провозгласить в их жизнь спасение, в их жизнь мир, в их жизнь какое-то исцеление. И действительно, как бы каждый очень сильно важен. Каждый прям, ну, невероятно важен. Это как бы не то, что вас миллион в городе, и вы такие, эй, вместе. Это действительно как бы... Как каждый воин, он стоит, и он нужен Господу.
0: Хорошо. Друзья, у нас уже время эфира подошло к концу. Спасибо большое за мысли, за то, что поделились своим опытом и рассказали нам, что же происходит на кухне высоты. Это было интересно. Спасибо нашим зрителям, что были сегодня с нами. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Прямо сейчас новости христианского мира.
4: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Ради 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Иисус и Никодим. Иерусалим был городом университетов. Люди путешествовали из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование. В Иерусалиме было много ученых мужей и богословов, им нравилось философствовать, рассуждать о смысле жизни, о Боге. Однако никто из этих знающих людей не приходил слушать Иисуса. По какой же причине? Наверное, они полагали, что им все это известно. Они прочли все мудрые книги и были знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. У них была прекрасная память. Наверное, когда до них доходила информация о проповедях Иисуса, они смеялись и говорили, что так не бывает. А если их спрашивали, почему вы так думаете, они отвечали, потому что так никогда не было. Их знание жизни опиралось на знания, взятые из прошлого, они не смотрели вперед. Только один человек, из-за того, что он был единственным, его имя запомнили и донесли до наших времен. Он был профессором университета, звали его Никодим. Но даже он не мог набраться смелости и прийти к Иисусу в свете дня. Он думал, что скажут люди, ведь он был профессором богословия и задавал бы вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не учился в университете. Поэтому он пришел среди ночи, когда все спали. Спали даже ученики Иисуса. Он разбудил Иисуса и представился. «Я профессор богословия. Мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня за то, что потревожил твой сон. Я хочу спросить тебя о пути». Иисус сказал ему, «Не беспокойся о том, что ты нарушил мой сон, ибо я потревожу твой более глубокий сон. Ты спрашиваешь о пути, но путь требует мужества, а ты трус. Ты побоялся прийти днем. Ты подумал, что скажут люди?» Никодим сказал ему, «Ты прав, я принимаю твои слова, они справедливы, но скажи, как сделать первый шаг на пути?» Иисус сказал ему, «Первый шаг отважного человека — это признать, что он ничего не знает, и все его познание заимствовано».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 мая. Время перемен. Мы же все непрерывно преображаемся в Его образ, возрастая в величии и переходя от славы к еще большей славе, поскольку это приходит от Господа, который есть Дух. Второе послание Коринфянам 3:18. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих учит, что перемены, которые хочет произвести в нас Бог, невозможны без действия Божьего Слова и Святого Духа в нашей жизни. Каждый, кто приходит ко Христу, должен меняться к лучшему. Вряд ли есть люди, которые хотят оставаться такими же, какими они были до принятия Христа. Мы можем измениться и хотим этого, но нам следует понимать, что мы не способны добиться этого своими силами. Нам нужно целиком и полностью положиться на силу Святого Духа. Он покажет нам, что именно необходимо изменить, а затем поможет нам это осуществить. Мы, будучи верующими, должны сотрудничать с Ним, но при этом помнить, что именно Он совершает все перемены внутри нас. Он неоднократно будет указывать нам на то, что следует изменить, поэтому нам нужно быть восприимчивыми к Его голосу и поддерживать все, что Он делает в нашем сердце, преобразуя нас от славы к славе. Когда Бог меняет что-то в нашей жизни, мы порой можем чувствовать духовный дискомфорт. Это признак того, что мы делаем что-то неугодное Богу. Каждый раз, когда Святой Дух хочет что-то изменить в нашем характере или поведении, мы должны подчиниться Ему и позволить осуществить задуманное. Скажите Ему: «Пусть исполнится Твоя воля, а не моя». Божье слово на сегодня. Положитесь на Святого Духа, который произведет все необходимые перемены в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 мая, наша тема сегодня «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Апостол Павел описывает людей, живущих в последние времена. И он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Здесь не говорится, что они не будут любить Бога, но сказано, что удовольствие они будут любить больше, чем Бога. Что означает «сластолюбивы»? Греческое слово «филодонос». На греческом «филос» — «любить», «любовь». А от слова «донос» произошло слово «гедонизм». Позвольте мне прочитать, что означает слово «гедонизм». Гедонизм — убеждение, концепция, что счастье является наивысшей целью жизни. Это зависимость и одержимость удовольствием. Удовольствие как образ жизни. Люди живут ради выходных, ради отпуска, ради того, что они могут получить. Они живут для себя без личного посвящения церкви, без посвящения достижению потерянных душ. Они одержимы собой и тем, что они хотят. Их главная цель — быть счастливыми. Фактически, апостол Павел использует слово «филос», чтобы сказать, они любят это, они живут ради этого, они зависимы от этого. И он говорит, что люди в конце времен, даже люди в церкви, будут любить счастье, личное удовлетворение больше, чем Бога. Может быть, они любят Бога, но их желания, направленные на себя и свое личное счастье, будут превосходить их любовь к Богу. Разве это не истина о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларусь. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Эй, привет, чё, приуныли? Смотрите, какой денёк сегодня, а?
1: Ну что вы за люди, а?
2: Да, Гарик, мы знаем, что тебе весело. И что сегодня прекрасный, великолепный, замечательный день. А теперь будь добр, помолчи!
0: Ну как, можно так жить? Я кофе пойду сделаю, кто-нибудь будет?
3: Мне не надо.
2: Нет, спасибо. Привет, ребята! Какой отвратительный день! На улице идет дождь, слякоть. У меня сегодня собака сдохла. Но мне все равно, ведь я христианин. Ура, ура, ура!
0: Кофе точно никто не будет? Дома кто есть?
4: Привет, дорогой.
0: Привет.
4: Что у тебя опять?
0: Все то же. Пытаюсь им свидетельствовать, а в ответ одни насмешки.
4: Да не обращай ты на них внимания.
0: А действительно, чего я удивляюсь? Христос же говорил, что нас будут гнать за веру.
4: Да, Господь сказал, радуйтесь, когда страдаете за веру.
0: Знаешь, Анжела, не так просто постоянно строить из себя шута.
4: Погоди, Господь не сказал, что мы всегда должны быть веселыми.
0: Как ты? Ты же сама только что сказала,
4: что... Я сказала, что мы можем радоваться в любых ситуациях, потому что Христос никогда не покинет нас. Понимаешь? Быть веселым и быть радостным — это разные вещи.
0: Погоди, ты что-то меня совсем запутал.
4: Ну, веселье — это состояние, которое зависит от обстоятельств. Например, от того, как к тебе относятся на работе. А радость, понимаешь, радость, она глубоко внутри. Радость — это мир, это уверенность в присутствии Бога рядом с тобой, когда ты знаешь, что что бы ни случилось, Он даст тебе силы идти дальше и будет любить тебя.
0: Получается, вместо того, чтобы строить из себя шута, я должен строить из себя человека, которому где-то там, глубоко внутри, всегда радостно.
4: Не надо вообще никого из себя строить.
0: Радость, веселье. Все равно никакой разницы не вижу. Пойду я полежу немного. Позовешь к ужину, ладно?
5: Пап.
0: Привет, дочь.
5: Что делаешь?
0: Газету читаю, разве не видно?
5: А можно я с тобой посижу?
0: Ксюш, я отдохнуть хотел.
5: Я тихонько.
0: Ну, посиди.
5: Пап, можно тебя спросить?
0: Ну, спрашивай, почему же нет?
5: Пап, почему ты с нами совсем не такой, как с другими? Ты всем улыбаешься, много разговариваешь. Вот если бы ты был дома такой... Пап, чего ты молчишь? Ты что, обиделся?
0: Нет, Ксюш, просто ты помогла мне понять что-то очень важное.
6: Гарри, Ксения, ужинать.
0: Ну, пойдем, мама зовет.
7: Гарик, у тебя все нормально?
0: Да, а что?
7: Просто ты как-то ведешь себя необычно.
0: Я веду себя как шут, ты это хотел сказать?
7: Ну?
0: Просто вчера я понял одну важную вещь. Иисус полюбил меня, даже когда я еще был слеп, и ненавидел его. И я, кажется, понял, что такое настоящая радость.
8: Гарик, расскажи об Иисусе. Кто он такой?
0: С удовольствием.

что Бог живой, тот обретет свой мир, увидит жизни пир, услышит звук небесных лир.

0: вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 18. О красоте Вселенной, которая по устроению Божию делается еще прекраснее от сопоставления противоположностей. Бог не создал никого, не говорю из ангелов, но даже из людей, о ком он знал наперед, что он станет злым, и в то же время не знал бы, какую благую пользу извлечет он из него и таким образом украсит ряд веков, как какой-нибудь превосходнейший стих своего рода как бы антитезами. Ибо так называемые антитезы, которые по латыни называются противоположениями, или еще выразительней противопоставлениями, служат наилучшим украшением речи. У нас не употребляется это слово, хотя самими украшениями этого рода пользуется не только латинская речь, но и языки всех народов. Такими антитезами и апостол Павел во втором послании к Коринфянам увлекательно говорит в том месте, где читаем: «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 7 по 10. И так как взаимное сопоставление противоположностей придает красоту речи, так и сопоставление противоположностей из своего рода красноречия не слов, а вещей, образуется красота мира. Это весьма ясно выражено и в книге Екклесиаста, когда говорится о том, что как злому противопоставляется благое и смерть и жизнь, так и грешник добродетельному. Одному всегда противопоставляется другое. Сирах, глава 33, стих 15. Глава 19. Как, по-видимому, следует разуметь слова Писания «И разлучи Бог между светом и между тьмою». Темнота божественной речи полезна в том отношении, что она приводит к весьма многим истинным суждениям и вводит в свет знания, когда один понимает ее так, другой иначе. Но нужно, чтобы смысл, заключающийся в темном месте, подтверждался или очевидностью вещей, или другими местами, менее сомнительными. Или, если говорится о многом, чтобы вытекала та мысль, которую имел в виду писатель, а если она ускользает, то чтобы разъяснение темного места дало некоторые другие истины. Поэтому мне не представляется несообразным с делами Божиими мнение, что под тем сотворением первого света подразумевается создание ангелов, а разделение между святыми и нечистыми ангелами, там, где сказано «И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Бытие, глава 1, стихи 4 и 5. Подобное разделение мог произвести один тот, кто в состоянии был, прежде чем они пали, предвидеть, что они падут и пребудут в мрачной гордости, лишившись света истины. Ибо разделение между известными нам днем и ночью, то есть между земным светом и земной тьмой, он повелел произвести так хорошо знакомым нашим чувствам светилом небесным. «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи». И немного далее. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Бытие, глава 1, стихи 14 и 16 по 18. Но между тем светом, который есть святое общество ангелов, светящееся духовно в свете истины,
и противоположной ему тьмой, то есть отвратительнейшими душами злых ангелов, уклонившихся от света правды. Мог положить разделение только он сам, для которого не могло быть тайным или неизвестным будущее зло, зло не природы, но воли.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Люди благодати. Очень часто Бог использует ангелов, чтобы служить людям. Но в основном Он использует своих людей, чтобы передавать свою благодать. Это одна из причин, почему мы причастны к Его благодати, стать Его каналами, передавать благодать другим. Я называю это «люди благодать». Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4 глава 7 стих. Для нас было бы невозможным проходить в жизни скорбь без Божьей благодати, данной нам для утешения. В какой-то момент мы исцеляемся и становимся сосудом Божьей благодати. Я верю, что Павел говорит об этом же, когда он писал: «Которому служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Ефесянам 3 глава 7 стих. «Как соучастников моих в благодати». Филиппийцам 1 глава 7 стих. Апостол делает важное заявление, говоря: «Я иду к Божьему трону получить благодать ради вас. Я хочу быть милостивым пастырем, а не судящим вас, быть способным передавать вам милость во время ваших нужд». Божья благодать сделала Павла сострадательным пастором, способным плакать с теми, кто скорбит. Апостол Петр пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Что значит быть хорошим домостроителем и служить многоразличной благодатью Божьей? Являюсь ли я таковым, или всю свою жизнь молюсь только за свою боль, горе и трудности? Возлюбленные, наши страдания производят нечто драгоценное в нашей жизни. Они формируют у нас желание взывать о даре милости и благодати, чтобы предложить этот дар потом тем, кто нуждается. Наши страдания делают нас людьми благодати. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 137 Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй». Глава 10. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в послании он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Таковой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого похвалит Господь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Вторая книга царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало, и умерло, и умерли, и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывающему ему: «Как ты знаешь, что Саул, и сын его, и Анафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: „Вот я“. Он сказал: „Кто ты?“ И я сказал ему: „Я амаликитянин“. Тогда он сказал мне: „Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне“. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, Так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, что не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные! Погибло оружие бранное». Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевсфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевсфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, над домом Иудином было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевсфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевсфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкав Хацруим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи – Иоав, Иовеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир, еще говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир поворотился схватив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались и преследовали Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской, и собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет поражать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестны? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давыдовы поразили вениамитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: То не о смерти Алии, а лишь о том, что Господа не слышал.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Сегодня в нашей студии Гарик, самый замечательный парень на Земле.
1: Гарик, спасибо тебе большое за то, что ты мне тогда помог мебель перевезти.
2: Колян?
3: Колян!
2: Ну как тебе новая квартира-то, Коля?
0: Всякий, кому посчастливится познакомиться с Гариком, обязательно его полюбит.
3: Гарик, спасибо, что помог мне тогда.
0: Никто не станет спорить. Если кому-то и суждено быть в раю, так это Гарику.
4: Ой, Гарик, я очень тебе благодарна за то, что ты поиграл в футбол с моими мальчишками.
0: Без сомнений, Гарик потрясающий парень, но это не дает ему права на небеса.
2: Не дает?
0: Библия говорит, что мы не можем заработать спасение. Это дар Божий.
2: Постойте. Если никто не может заработать спасение, какой смысл вообще в том, чтобы творить добрые дела?
0: Приняв спасение как милость от Бога, ты будешь творить добрые дела из-за благодарности и любви к Господу.
2: Так вы что хотите сказать, быть хорошим бессмысленно?
0: А сколько нужно сотворить добра, Гарик, чтобы быть достаточно хорошим?
2: Ну...
0: В том-то и дело, Гарик. Бог предлагает прощение и вечную жизнь всем, кто в смирении признает свою нужду в Спасителе.
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Поаплодируем Иисусу.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! Николай Пастухов и Алексей Коломицы с вами в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, нам пишет человек, который имеет финансовые возможности красиво жить. Другими словами, роскошно. Вот у него вопрос. Роскошь. Грех ли это? Что об этом говорит Библия?
1: Слово «роскошь» оно имеет разное значение в разной точке истории, в разной культуре и, наверное, даже в одной культуре для разных людей. Если мы посмотрим на то, чем живут или как живут сегодня обычные люди, подавляющее большинство обычных людей, так вот то, чем пользуются люди сегодня, оно было роскошью для очень богатых людей еще 100 лет тому назад. То есть, когда мы говорим о роскоши, скорее всего, речь идет о чем-то, что только некоторые могут себе позволить, о каких-то особо дорогих, особенно ценных вещах или услугах, или явлениях, которые вот позволяют себе некоторые или особо обеспеченные, особо благосостоятельные люди или люди, у которых есть состояние. Когда мы посмотрим на Священное Писание, Писание регулирует отношение к богатству и отношение к вещам несколькими очень важными факторами. Самое первое, наверное, то, что нужно отметить, это слова Иисуса Христа, когда Иисус говорит, обращаясь к людям, «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». Наша жизнь, качество жизни, мир в сердце, радость человека не зависят от того, насколько дорогими вещами, роскошными, красивыми, эксклюзивными вещами заполнен его интерьер или заполнено его обыденное пространство жизни. Жизнь человека, по словам Иисуса Христа, зависит от его знания Бога, от практической жизни Христом, от того, насколько человек научился наполняться Духом Святым, который генерирует плод Духа, который, как вы помните, написано, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть доброта, кротость, воздержание, верность. Вот все это и создает внутреннее удовлетворение, или оно создает жизнь, создает наполнение жизни. Пожалуй, самая большая беда людей заключается или происходит тогда, когда люди связывают свой успех, свою радость, свою жизнь с какими-то вещами. Иногда это вещи очень дорогие, иногда менее дорогие. То есть все зависит от того, в какое место эта вещь занимает в сознании человека. Вот почему Писание в нескольких местах предупреждает о грехе любостяжания и о грехе сребролюбия. Мы читаем о любостяжании, проблемы любостяжания в 3 главе послания Колоссянам, и не только в этом месте, в других местах, где апостол Павел говорит о любостяжании как об идолослужении. То есть практически это когда вещи занимают место, которое принадлежит Богу, то есть они управляют жизнью. И здесь эти вещи могут быть роскошными, дорогими, или, может быть, они могут быть

0: менее эксклюзивными, менее такими ценными, но они просто занимают место в жизни человека, когда человек начинает ради них брать кредиты, когда он начинает ради них ссориться, завидовать, когда достижению этих вещей посвящено все, когда человек забывает о Боге, о семье, забывает о своей духовной жизни, забывает о мире в сердце. И в этом-то и самая большая проблема, когда апостол Павел в послании к Тимофею пишет, он говорит, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Заметьте, проблема не в самом богатстве. Богатство или вещи сами по себе нейтральны, они не несут в себе какой-то духовной ценности или какого-то зла. Отношение к ним, вот это то, что определяет. И вот здесь сказано, желающие обогащаться впадают в искушение. То есть люди, у которых приобретение каких-то материальных ценностей занимает первостепенное место, когда это становится главной движущей силой жизни, когда это становится главным желаемым объектом, целью. Эти люди обязательно ошибутся. Написано, они впадают в искушение, то есть они начинают быть движимы неправильными ценностями. И дальше в сеть, то есть оттуда уже трудно выбраться. И после этого вредные похоти, когда у человека приобретается навык тому, чтобы он живет вот этими ценностями, и в конце концов, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это то, что мы видим очень часто во многих-многих людях. То есть самое важное не сами вещи, не имущество, а отношение к ним. Здесь же, удивительно, в этом же послании, в этой же главе, в 6 главе, я читал первое послание к Эпифею 6 главы, здесь же написано следующее, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего всем все обильно, нам все обильно для наслаждения». Заметьте, здесь сказано о богатых людях, и речь не идет о том, что эти богатые должны обязательно стать бедными. То есть есть люди, которым Бог дает богатство. Есть люди, которые легко зарабатывают. Есть люди, которые при сравнительно небольших усилиях имеют достаточно много. Вот такие дарования им Бог дал, так сложились обстоятельства вокруг них. И Бог ничего не говорит здесь о том, что это плохо, и этих людей нужно раскулачить, или они сами должны все это свое богатство отдать. Но здесь очень ясно сказано, увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, потому что богатство возносит человека. Вот что, в чем искушение. Богатство ставит человека в положение, когда он начинает думать о себе высоко. Когда он начинает думать о том, что у него, ему все можно. Думать о себе, что все его ценности и заключаются в том, что у него есть деньги, он может купить людей, услуги, власть, славу и так далее. И вот это ошибка. То есть, опять-таки, заметьте, проблема не в самом имуществе, не в объеме, сколько у человека есть, а в отношении. Вот почему апостол предупреждает и говорит, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Правда, у бедных людей есть больше стимула к тому, чтобы уповать на Бога, потому что им меньше на что опереться. Хотя многие бедные люди, к великому сожалению, они, не имея богатства, они очень сильно хотят получить его. Почему? По той же самой проблеме. Потому что они уповают на богатство, что они думают, что богатство, если они приобретут его, оно даст им жизнь, оно даст им радость, оно принесет им свободу. Что в действительности является очень большой ошибкой. Помоги вам, Господь, разобраться во всем этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

национальному расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа: «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 мая. Хвалите Бога, чтобы войти в Его присутствие. Входите во врата Его с благодарением, во дворы Его с хвалою. Благодарите Его, благословляйте и восхваляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Расширенный перевод Библии. Существует несколько способов достичь состояния, в котором возможно слышать голос Божий. И один из этих способов – это почтительное и искреннее восхваление Бога. Бог с радостью являет свою славу, то есть свое присутствие и силу тем, кто от всего сердца поклоняется Ему и воздает хвалу. Благодаря Его присутствию и силе совершаются чудеса, люди исцеляются, и в их жизни происходят серьезные изменения. Разве не этого результата вы ждете от своей молитвенной жизни? Разве вы не молитесь в первую очередь, потому что хотите перемен в той или иной области вашей жизни? Если вы молитесь за новую работу, это перемена. И если вы молитесь о том, чтобы близкий вам человек пришел к Господу, это перемена. Если вы просите Бога открыться вам еще больше и помочь вам развиться духовно, это перемена. Если вы молитесь за восстановление отношений в браке, это перемена. Если вы молитесь за подростка, который живет на одной улице с вами, и хотите, чтобы он перестал употреблять наркотики, это перемена. Если вы просите Бога помочь вам стать менее раздражительным, это тоже перемена. О чем бы вы ни молились, лучше всего всегда начинать молитву с хвалы и поклонения. Это позволит вам правильно настроить свое сердце, чтобы вы могли слышать голос Бога и внутренне подготовиться к переменам. Божье слово на сегодня. Если вы хотите услышать Божий голос, начните с хвалы и поклонения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

хвала Тебе, мой Господь. Слава Тебе, Иисус, мой Царь. Слава Тебе за Твою любовь, Господь. Ты один, Господь. Ты один желание сердца моего. На каждый день, Господь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 138, начальнику хора, псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
3: Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же я так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколь-нибудь похвалиться». Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас недоставало сил». А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамова? И я. Христовы служители? В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был я в путешествиях, в опасности на реках, в опасности от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня». И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаамы, израилитянки. А второй сын его – Далуи от Авигеи, бывшей жены Навала кармелитянки. Третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. 4-й – Адония, сын Агифы. 5-й – Сафатия, сын Авиталы. 6-й – Иефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном. Именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезания филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и 3-го дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоафу рассказали: приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал?
3: Вот приходил к тебе Авенир. Зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, разведать, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его». Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказали царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Глава 4. «И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона, Берафянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Берафяне в Гиффаим, и остались там пришельцами до сего дня». У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и о Ионафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его – Мемфивосфей. И пошли сыны Римона, Беерафянина, Рехав и Бана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея. А он спал на постели в полдень. И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомство его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Берофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сакелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над трудом в Хевроне, а голову Иевосфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне.

Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта? Чтобы верить, надеяться, ждать и прощать. Перед взором ее вся вселенная настежь открыта. Жаль, что люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность, и нечего зря говорить? Если так, все напрасно. Напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Объяснение с годами длиннее и темней. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Что такое любовь?

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Можно ли христианину материться? Нет и еще раз нет. Конечно, христианину нельзя материться ни в каком случае, ибо в Писании по этому поводу ясно сказано, что злоречивые Царство Божие не наследуют. Список матерных слов небольшой, и с ними в целом все понятно. А вот что делать со словами, которые несут в себе двойной смысл, когда в одном случае они в

0: вполне приличные, но в другом, например, в конфликтной ситуации, становятся еще теми ругательствами. Что делать? Неужели нам нужно составлять списки слов и строго следовать цензуре? Если мы внимательно посмотрим в послание апостолов, то заметим, что никто из них не перечисляет ругательных слов. Только однажды в Нагорной проповеди Христос считает недопустимым, когда братья называют друг друга безумными. А значит, дело скорее не в словах. Грубые или матерные слова, а также их аналоги, чаще всего срываются с уст наших в раздражении, в ярости или гневе, что только подчеркивает истину Христову, оскверняя человека то, что выходит из его уст. Беречь уста от злоречия нужно не на выходе, вытравливая их бипом из горячих диалогов, а в источнике наших слов и понятий в нашем сердце. Пусть у каждого слова будет свое место в нашей христианской культуре. Это легко, когда сердце и помыслы чисты, а мотивы некорыстны. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, могут ли быть поступки сами по себе нейтральными духовно?
1: Это смотря с какой стороны посмотреть. Конечно же, действие само по себе, оно может быть в большей или меньшей степени соответствующим Божьему закону. Когда мы говорим о Божьем законе, то Божий закон имеет несколько уровней. Есть физические законы, есть духовные, нравственные законы. Все эти законы представлены Богом в Священном Писании. Вот, и каждый конкретный поступок, он может или прямо нарушать этот закон, или же сам по себе этот поступок может не вступать в конфликт, в противоречие с тем, что говорит Бог. Например, когда человек тратит свои деньги, человек может тратить свои деньги на греховные вещи. Например, он может покупать какие-то греховные услуги, или же он может оплачивать какие-то греховные дела. И когда человек это делает, то его поступок, он очевидно греховен. То есть он становится соучастником какого-то греха. Или же, например, слова людей. Человек может говорить какую-то ложь, и он эту ложь говорит, явно вступая в противоречие с тем, что говорит Священное Писание. Или он может говорить со злом, то есть он говорит против кого-то, осуждая кого-то, унижая кого-то. Это явно греховные вещи. Но могут быть дела, которые не подходят под прямую квалификацию Священного Писания. Например, если мы вернемся к той же трате денег. Человек может покупать вещи, которые не являются греховными сами по себе. Например, человек может покупать автомобиль. Купить автомобиль – это совсем не греховное дело. То есть этот поступок, он как бы нейтрален. Но в действительности, если мы посмотрим немножечко глубже, у каждого поступка есть еще один уровень. То есть сам контент или сама суть того, что сделано, а есть еще и мотивация, по которой человек это делает. Так вот, мотивация, она никогда не бывает нейтральной. Мотивация, она всегда, если сам поступок сам по себе может или прямо нарушать Божий закон, или же не нарушать его, или же быть проявлением какого-то добра. А вот мотивация, она всегда или же соответствует тому, что Бог хочет от человека, или же не соответствует. Если мы вернемся к тем же покупкам или к трате денег, когда человек распоряжается своим бюджетом, то вот этот вопрос, казалось бы, он нейтральный. То есть человек расходует то, что у него есть, так, как он хочет. Но в действительности, если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание, Писание говорит, что абсолютно все, что у нас есть, оно принадлежит Господу. Бог поставил нас для того, чтобы мы могли распоряжаться тем, что Он дает нам, распоряжаться для достижения Его целей в нашей жизни. То есть, когда мы покупаем автомобиль, мы можем покупать его, будучи руководствуемыми целью того, что нам нужно средство передвижения для нашей семьи. И тогда вы смотрите на ваши материальные возможности, вы смотрите на то, насколько вы можете позволить себе, вы можете посмотреть, какой тип автомобиля вам больше подходит для вашей семьи, для ваших обстоятельств. И исходя из всего этого, вы принимаете решение. И ваша главная цель заключается в том, чтобы решить конкретную задачу, которую Бог ставит перед вами. Это забота о вашей семье. И есть другой вариант. Вы можете покупать автомобиль, потому что у соседа уже есть. Вы можете покупать автомобиль, потому что этот автомобиль крутой. Потому что если вы на нем приедете, вы произведете впечатление на людей, которые вас окружают. Так вот, сам автомобиль не греховное дело, а вот ваше отношение к покупке этого автомобиля, оно уже не нейтральным. То есть оно может быть или же служащим Богу, или же смиренным, или же наоборот, оно может быть иметь элемент самоутверждения, противопоставления, доказательства кому-то чего-то и так далее. То есть, когда мы говорим о самих действиях, о самих поступках, они сами по себе могут быть нейтральными. Но мотивация, которая движет нас к этому поступку, она всегда будет или соответствовать Божьему нравственному и духовному закону, или не соответствовать. И по этой причине нам нужно быть особенно внимательными ко всему, абсолютно ко всему, что мы делаем, что мы думаем и что мы говорим. Благослови вас в этом, Господь.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа и

Христианские притчи. Изобретательность. В одном монастыре на берегу Красного моря жизнь уж давно текла монотонно, бесцветно, вяло. Наконец, однажды настоятель, наблюдая за жизнью муравьев, увидел, с какой изобретательностью те добывают себе припасы. И вот томившее его уныние исчезло, он созвал монахов и сказал им: «Братья, нам нужно придумать что-нибудь новое для нашей жизни, ибо если христиане утратят изобретательность, мир умрет».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В нашей передаче, как всегда, принимает участие Ярл Николаевич Пести. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один стих из Евангелия от Матфея, это 44 стих в 13 главе. Господь Иисус Христос, излагая здесь притчу о сокровище, краткую, но весьма содержательную, она звучит так.
1: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, — говорит Христос, — скрытому на поле, который нашед человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Здесь он указывает ученикам на тайны Царства Божие, на скрытые факты, которые видны только людям веры. Поэтому Христос говорил о этой притче с учениками наедине.
0: Ярл Николаевич, как известно, сам Иисус Христос не объясняет значение притчи, а поэтому ее трактуют, например, таким образом, что, мол, человек, нашедший сокровище, это грешник, а сокровище – это Христос и его спасение. Правильно ли такое истолкование, на ваш взгляд? Соответствует ли оно евангельскому учению о спасении?
1: Если мы ее так будем истолковывать, то это было бы единым исключением тому, что учит остальная Библия о спасении. Выходит, что грешник может какой-то ценой приобрести спасение, и от радости о нем, как сказано здесь, идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Но что говорит Слово Божие? Вся Библия учит, что спасение дается даром по благодати, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Нет, грешник не может ни купить, ни заработать себе спасение. Когда грешник приходит к Богу, он приходит полным банкротом и никак не может купить спасение. Он может спастись только посредством принятия спасения в качестве Божьего дара, а не иначе. Чтобы правильно понять эту притчу о сокровище, мы должны следовать не нашим человеческим мудрствованиям, но придерживаясь библейским значением символов, использованных Господом в этой притче, мы сможем правильно истолковать ее. Так мы найдем точное ее значение. Например, из другой притчи нашего Господа о сеятеле мы знаем значение слова «поле». Там Господь поясняет и ясно говорит: «Поле есть мир».
0: Понятно. Поэтому на поле или иначе в этом мире было скрыто сокровище. А кто этот человек, нашедший сокровище?
1: А о человеке, которого мы встречаем в притче о сокровище, мы знаем по другим притчам, что Господь имеет в виду самого себя.
0: А какое же значение имеет сокровище? Что могло быть этим сокровищем, скрытым на поле, то есть в этом мире, которое было настолько дорого Господу, что Он готов был продать все, что имел, чтобы купить это поле и тем самым приобрести это сокровище? Чему же Бог так сильно мог радоваться, что Он мог так пожелать, и что значит «продает все, чтобы иметь это сокровище»?
1: Самое драгоценное, что Бог имел – это его единородный сын. Его он отдает, чтобы купить это поле и приобрести сокровище. А мы с тобой, погибшие грешники, являемся этим сокровищем. Да, за нас, грешников, Бог так дорого заплатил, чтобы искупить нас, спасти нас от вечной гибели. За эти потерянные, но драгоценные для него души он от радости идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, для того, чтобы искупить эти души. Да, любовь побудила Христа оставить небесную обитель, сойти на эту греховную землю и искупить тебя и меня драгоценной кровью Своею. Любовь заставила Христа расстаться со всем, что Он имел. Он отдал все. Апостол Павел поясняет, из чего состоит это все, что Он отдает, чтобы мы имели жизнь вечную. Слушайте, Он, то есть Иисус Христос, Сын Божий, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
0: И что же он получил взамен за свою жизнь?
1: Взамен он получил сокровище, то есть он нас, заблудших грешников, примирил с Богом. Он искупил нас пролитием своей драгоценной крови на Голгофском кресте. В притче сказано, что от радости о нем идет и продает все. Радость его была твоим и моим спасением. Заметьте, человек купил все поле, то есть весь мир, чтобы приобрести сокровище. Христова кровь была пролита за весь мир, за каждого человека, без исключения, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это значит, что каждый человек имеет возможность быть спасенным, стать чадом Божьим. Бог возлюбил весь мир, искупление, совершенное им на Голгофе, не ограничено. Однако жизнь вечную получает только верующий в Него.
0: Ярл Николаевич, а как вы объясните, что человек, то есть Иисус Христос, утаил сокровище?
1: Это значит, что оно скрыто от человеческого глаза. От людей скрыта Христова церковь. Она вселенская церковь. В нее входят все искупленные дети Божии, несмотря на то, как они себя называют. Истинная, подлинная, искупленная, живая церковь, невеста Христова, скрыта от человеческих глаз. Ее, как драгоценное сокровище, Христос утаил, и Он ее один знает.
0: Ярл Николаевич, наши радиослушатели часто задают вопрос, какая церковь истинная? А теперь я предварю следующий их вопрос. Как узнать, входит ли кто из них в состав сокровища?
1: Если ты рожден свыше, принял его спасительную благодать, то ты являешься этим драгоценным сокровищем. Тут не вопрос, какой церкви ты принадлежишь, но являешься ли ты невестой Христовой, то есть пережил ли ты возрождение свыше. Ни церковь, ни религиозная организация, ни церковный союз не могут обеспечить тебя спасением. Ты должен родиться свыше, если ты хочешь войти в Царствие Божие, то есть в Христову церковь.
0: Еще один вопрос относительно притчи. Как понять, у кого купил Господь поле?
1: Видите, святость, правосудие, справедливость Божия требовали праведной платы за нарушение Его закона. А мы его нарушили своим грехом. И единственная возможная плата за мои и твои грехи была жертва умилостивления, которую Христос совершил своей смертью и тем самым примирил грешника со святым Богом. Ничто другое не могло удовлетворить правосудие святого и справедливого Бога, только смерть праведника за неправедных. Дорогой друг, в очах Божьих твоя бессмертная душа является наибольшей драгоценностью. Ради спасения твоей души Христос продал все и отдал свою жизнь, чтобы искупить ее. Как можешь ты отвергнуть такую любовь? Его кровь омоет тебя, его любовь покроет все скверны твоего греха. Тебе нужно сделать одно единственное – прийти к Богу таким, как ты есть, и сказать, как некогда сказал блудный сын, возвратившись в дом своего отца, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И когда ты так сделаешь, Бог примет тебя, и ты станешь членом Его семьи, Его сыном, Его дочерью через заслуги Его Сына Иисуса Христа.

вот и все на сегодня. Пишите нам, задавайте свои вопросы. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.